0: служащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство Рейтер отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
1: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
0: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывают. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
0: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Влас.
5: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято, но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее, особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
0: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
6: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
0: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
7: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическая

0: решение уже принято.
1: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
1: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
3: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
1: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
4: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
1: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
5: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
1: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% процентные пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
4: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
1: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
0: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
1: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
6: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
1: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
7: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
1: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
4: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
1: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
8: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
1: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
9: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
1: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
4: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
1: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
10: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
11: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
10: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
12: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
10: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
13: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
10: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
14: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
10: Госмессенджер Макс был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее Макс получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукции класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но Мерзняку рассказывают, что все будет хорошо. Мерзняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, Мерзняк ни к чему не готов. Мерзняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить Мерзняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для Мерзняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мерзняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
10: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
16: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
10: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
17: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
18: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
19: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
20: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
10: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовые не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
21: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
10: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
3: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
10: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
3: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
10: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
5: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
10: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
22: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
10: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
9: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
10: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
23: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
24: мы этого уже не получим.
25: Да.
24: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, чего, кого, я не знаю.
10: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
26: По
0: многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
10: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
10: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
4: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
10: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
6: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
7: Здорово, он взорвался!
10: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
8: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
10: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
25: Российское ПВО, она имела одной из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
10: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
11: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
12: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
1: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
12: И растет очень быстро.
1: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
12: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
1: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
12: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
1: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
12: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
1: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
12: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
1: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
12: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
1: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет?
12: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
1: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
12: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
1: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
12: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
1: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
12: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
1: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
12: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
1: И делается это не через прямые приказы, верно?
12: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
1: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
12: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
11: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзачай предлагает выход.
12: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
11: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
12: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
11: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
12: Еще каких?
11: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
12: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
11: И делается это весьма радикально.
12: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
11: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
12: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
11: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
12: Именно.
11: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
12: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
11: Это удар по квалифицированному среднему классу.
12: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
11: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
12: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
11: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
12: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
11: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
12: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
11: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
12: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
11: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
12: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
11: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
12: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
11: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
12: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
11: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
12: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
11: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
12: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
11: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
12: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
11: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
12: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
11: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
12: Это точное сравнение.
11: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
12: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
11: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
12: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
11: Под каток попали сотни тысяч людей.
12: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
11: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
12: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
11: Практика так называемых бесед становится рутиной.
12: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон. Изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
11: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
12: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
11: Да ладно, прямо рвут?
12: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
11: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
12: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
11: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
12: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
11: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
12: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
11: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует.

0: Осенью 2021-го как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
1: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
0: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
2: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
0: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
3: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
0: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
4: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
0: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александр Панин в презентации предложил зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления в секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
7: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
6: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу

0: десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
1: Я думаю, я и так достаточно плачу.
2: Только за то, чтобы снизить.
3: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
4: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
5: Категорически против повышения тарифов.
6: Почему?
5: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
0: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
7: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
0: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Ужас недели.
9: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра шестью нулями. Почти миллион раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
10: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на миллион госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
9: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
11: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
9: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
12: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
9: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Последние 7 дней. Ужас недели.
9: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
6: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
9: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
13: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
9: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
14: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
9: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
8: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
15: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
0: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
16: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет. Но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы. Поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не основа безопасности жизнедеятельности, а основа безопасности и защиты Родины. И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
0: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
17: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
0: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
18: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
0: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Бред недели.
9: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
19: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
9: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
20: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
9: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
13: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
9: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Последние 7 дней. Бред недели.
9: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
21: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще: не подпишешь, поедешь в штурм.
9: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
22: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть, или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
9: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают, кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
13: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
9: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
23: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
9: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
8: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
2: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие годы, это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких поселенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
1: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
3: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
1: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
4: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
1: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
5: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
0: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
0: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
10: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
0: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
11: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
0: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
6: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
0: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
12: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
0: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанкский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
14: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
0: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
15: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
0: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
23: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
0: Хотанкский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
24: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита – всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии. Подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
0: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хотанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Беда недели.
9: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
16: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
9: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
17: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
9: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
13: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
9: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
19: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
18: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
19: Да.
18: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
19: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
18: Юридически – да.
19: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
18: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
19: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
18: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
19: Да ладно.
18: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
19: Ого.
18: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
19: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
18: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
19: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
18: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
19: Пользуются всеми благами.
18: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
19: А, социальный капитал.
18: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
19: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
18: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
19: Угу.
18: Прорастают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
19: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
18: Какая?
19: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
18: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
19: Ну, по логике, да.
18: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
19: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
18: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
19: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
18: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
19: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
18: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
19: В точку. Европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы. Брака нет, женщина ведет независимую, светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
18: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
19: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
18: Было такое, да?
19: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
18: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
19: Угу. закрывали глаза.
18: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
19: О, телеведущие.
18: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
19: До заморозки активов Италия вообще считалась идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например. Он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
18: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
19: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
18: Да, клятва верности.
19: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
18: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
19: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
18: Ага.
19: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
18: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
19: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
18: Достаточно финансовых связей?
19: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российской элиты.
18: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в тысячи раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
19: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
18: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
19: Угу.
18: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
19: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
18: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство. Огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
19: Камеры распознают лица на улицах.
18: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
19: Дорога с односторонним движением.
18: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
19: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
18: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
19: Слушай, а почему именно Эмираты?
18: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, ну, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
19: А, то есть не задают лишних вопросов?
18: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
19: Угу.
18: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
19: Чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
18: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу. Куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
19: Ну да, второй паспорт в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
18: Это финансовый инструмент.
19: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, но не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
18: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
19: Или от рейдерского захвата бизнеса.
18: Или от кардинальной смены политического курса.
19: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
18: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
19: Ага.
18: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
19: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры.
18: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
19: Точно.
18: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия, перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
19: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там на бывшую жену, он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
18: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
19: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям.
18: Угу.
19: А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и, ну, ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
18: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
8: Последние 7 дней. Факт недели.
2: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле, по данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
3: «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад».
2: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
20: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
2: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
1: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
2: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше

0: массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
1: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
0: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
2: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
0: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
3: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
0: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод 2-й по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
7: Нас враг проверяет на прочность.
6: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина.

0: магазина и предложил потерпеть как минимум до октября.
1: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
0: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
2: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
0: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
3: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
0: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
2: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
0: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: эти все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
6: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
5: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
5: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за два дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
0: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
1: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу Рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой, шла полицию
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там 500 метров очередь, ну может 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь, Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
7: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вот вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насруб.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород-Нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается обеспечила лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
0: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите. Когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвеях, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция ситуация безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели и читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем. Есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск и программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
9: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
11: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
12: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
1: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
10: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
1: С Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
13: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
1: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщение об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
14: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот, и поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
16: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
17: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
1: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
18: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
4: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
11: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
4: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
19: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
4: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
13: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, да, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
4: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустили дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
21: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
20: Ну да, это математическая модель.
21: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых, но обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
20: Угу.
21: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
20: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
21: Это какой?
20: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
21: В смысле?
20: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
21: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
20: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, а как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
21: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
20: Да, некрологи, посты в соцсетях.
21: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
20: И еще фотографии кладбищ.
21: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
20: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
21: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
20: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
21: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, изолированная трагедия одной семьи.
20: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
21: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
20: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
21: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
20: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
21: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
20: Идут, конечно.
21: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
20: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
21: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью?
20: Да.
21: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
20: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
21: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
20: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
21: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
20: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
21: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
20: И не только зарплату.
21: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
20: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
21: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
20: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
21: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
20: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
21: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
20: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
21: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
20: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
2: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
20: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
2: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
20: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
2: Да, демографическая яма.
20: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
2: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
20: Угу.
2: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
20: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
2: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
20: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
2: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
20: Что ты имеешь в виду?
2: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
20: А второй?
2: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
20: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
2: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
20: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
2: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
20: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
2: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
20: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
2: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
20: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
2: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
20: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
2: И даже когда власти пытаются удалять некрологи из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
20: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
2: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
20: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
2: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
20: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все Z-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о Лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
6: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
5: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
22: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
5: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство «Рейтер» отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
0: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
5: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывают. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом.

0: государственной системы прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
1: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
2: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
1: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
3: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
1: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
1: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
5: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
1: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
6: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
1: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определения.

0: определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
1: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
0: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
3: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
0: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
4: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
0: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
5: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
0: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
6: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
0: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
3: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
0: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
7: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
0: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
8: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
0: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
3: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
0: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
10: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
9: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
11: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
9: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
12: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
9: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
13: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
9: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите. Когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных совершенно несеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит, мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
9: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
15: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
9: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
16: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
17: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
18: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
19: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
9: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
20: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
9: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
21: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
9: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
21: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
9: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
22: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
9: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
23: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
9: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
8: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомления о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
9: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
1: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
4: мы этого уже не получим.
5: Да.
4: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, что, кого, я не знаю.
9: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко, не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
9: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
9: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
24: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
9: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
25: Тихо, над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
0: Он взорвался!
9: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
3: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
9: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
5: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
9: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
10: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
7: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
10: И растет очень быстро.
7: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
10: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
7: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
10: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
7: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
10: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
7: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
10: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
7: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
10: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
7: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
10: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
7: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
10: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
7: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
10: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
7: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
10: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
7: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
10: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
7: И делается это не через прямые приказы, верно?
10: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
7: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
10: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
7: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
10: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
7: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
10: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
7: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
10: Еще каких?
7: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
10: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
7: И делается это весьма радикально.
10: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
7: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
10: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
7: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
10: Именно.
7: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
10: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
7: Это удар по квалифицированному среднему классу.
10: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
7: А как обстоят дела с бизнесом? он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
10: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
7: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
10: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
7: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
10: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
7: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
10: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
7: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
10: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
7: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
10: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
7: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
10: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
7: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
10: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
7: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
10: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
7: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
10: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
7: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
10: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
7: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
10: Это точное сравнение.
7: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
10: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
7: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
10: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
7: Под каток попали сотни тысяч людей.
10: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
7: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
10: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
7: Практика так называемых бесед становится рутиной.
10: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон. Изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
7: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
10: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
7: Да ладно? Прямо рвут?
10: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
0: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
11: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го, как прошел первый день голосования. Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
12: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
11: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
13: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
11: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
14: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
11: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
15: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
11: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установленные нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александра Панина в презентации предложила зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления всех секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
16: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для

0: Я думаю, я и так достаточно плачу.
1: Только за то, чтобы снизить.
2: И так бешеные цены. 40 метров 3500. Это нормально?
3: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
4: Категорически против повышения тарифов.
5: Почему?
4: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
6: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
7: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
6: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Ужас недели.
9: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдатов СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
10: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
9: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 2023 году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
11: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
9: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
12: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
9: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

0: Последние 7 дней. Ужас недели.
1: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
2: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
1: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
3: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
1: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
4: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
1: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
6: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
5: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
7: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет. Но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы. Поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания да, этих предметов.
5: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
8: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
5: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
9: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
5: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
10: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
1: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
11: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора, а окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
1: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
3: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
1: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
1: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
12: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
1: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
13: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
1: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают, кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
3: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
1: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
14: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
1: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
15: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии да, на этот и следующий год, да, это ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот, вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
1: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
16: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих вот FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
1: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
17: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
1: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое – с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз – с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. «Мы государство можно понять», – говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
18: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
5: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
5: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
20: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
5: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
21: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
5: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
2: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
5: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателей до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить кинжалы с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
4: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
5: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Беда недели.
5: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
6: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
5: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
22: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
5: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
14: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
5: Хотанский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
23: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
5: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хотанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
7: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
1: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
8: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
1: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
3: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
1: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения. Люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте, они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
10: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
9: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
10: Да.
9: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
10: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
9: Юридически – да.
10: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
9: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
10: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
11: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
10: Да ладно.
11: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
10: Ого.
11: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
10: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
11: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
10: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
11: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
10: Пользуются всеми благами.
11: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
10: А, социальный капитал.
11: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
10: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
11: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
10: Угу.
11: Простают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
10: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
11: Какая?
10: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
11: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
10: Ну, по логике, да.
11: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
10: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
11: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
10: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
11: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
10: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
11: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
10: В точку. Европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы. Брака нет, женщина ведет независимую, светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
11: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
10: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
11: Было такое, да?
10: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
11: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
10: Угу. Закрывали глаза.
11: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
10: О, телеведущие.
11: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
10: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например, он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
11: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
10: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
11: Да, клятва верности.
10: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
11: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
10: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
11: Ага.
10: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
11: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
10: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
11: Достаточно финансовых связей?
10: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российских элиты.
11: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в 1000 раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
10: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
11: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
10: Угу.
11: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
10: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
11: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство, огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
10: Камеры распознают лица на улицах.
11: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
10: Дорога с односторонним движением.
11: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
10: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
11: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
10: Слушай, а почему именно Эмираты?
11: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, ну, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
10: А, то есть не задают лишних вопросов?
11: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
10: Угу.
11: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
10: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
11: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу, куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
10: Ну да, второй паспорт в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
11: Это финансовый инструмент.
10: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, ну, не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
11: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
10: Или от рейдерского захвата бизнеса.
11: Или от кардинальной смены политического курса.
10: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
11: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
10: Ага.
11: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
10: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры?
11: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
10: Точно.
11: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия, перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
10: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там на бывшую жену. Он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
11: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
10: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям.
11: Угу.
10: А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и, ну, ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
11: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
0: Последние 7 дней. Факт недели.
12: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле. По данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
13: Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад.
12: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
15: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
12: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
16: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
12: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Итоги недели.
17: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в телеграме?
0: Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
18: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
19: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
18: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
24: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
18: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
2: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин, Петр Первый, сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
18: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
18: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области

0: Нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
1: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
2: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
1: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
3: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
1: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
2: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
1: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: эти все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателей.

0: отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
3: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
2: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
4: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
2: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за два дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
5: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
0: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: давайте все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу Рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой. Шла полицию вызывать.
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там 500 метров очередь, ну может 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
7: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вот вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим которые вот это все устроили под насру.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегороднефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается. обеспечила лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
0: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, на объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите. Когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну, потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента. Им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но Мерзняку рассказывают, что все будет хорошо. Мерзняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, Мерзняк ни к чему не готов. Мерзняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить Мерзняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для Мерзняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мерзняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Прицельный повторный удар. Дроны 2 раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже 2-й серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
9: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
11: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
12: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
1: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
10: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
1: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний, 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
13: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
1: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщения об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
14: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот, и поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
16: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
17: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая такая скрытая мобилизация возможна.
1: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
18: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
4: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
11: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
4: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
19: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
4: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
13: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, да, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
4: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустили дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
21: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
20: Ну да, это математическая модель.
21: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых. Ну, обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
20: Угу.
21: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
20: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
21: Это какой?
20: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
21: В смысле?
20: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
21: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
20: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, а как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
21: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
20: Да, некрологи, посты в соцсетях.
21: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
20: И еще фотографии кладбищ.
21: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
20: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
21: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
20: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
21: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, изолированная трагедия одной семьи.
20: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
21: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
20: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
21: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
20: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
21: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
20: Идут, конечно.
21: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
20: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
21: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью?
20: Да.
21: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
20: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
21: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
20: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
21: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
20: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
21: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
20: И не только зарплату.
21: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
20: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
21: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
20: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
21: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
20: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
21: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
20: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
21: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
20: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
2: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
20: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
2: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
20: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
2: Да, демографическая яма.
20: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
2: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
20: Угу.
2: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
20: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
2: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
20: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
2: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
20: Что ты имеешь в виду?
2: Ну, смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
20: А второй?
2: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
20: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
2: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
20: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
2: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
20: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
2: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
20: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
2: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
20: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
2: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
20: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
2: И даже когда власти пытаются удалять некрологи из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
20: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
2: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
20: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
2: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
20: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все Z-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
6: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
5: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
22: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
5: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство Рейтер отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
9: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
5: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
5: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
11: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято, но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
5: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
0: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
5: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
7: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
5: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
5: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
19: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
5: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу.

0: Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
1: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
0: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
3: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
0: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
4: Одна санкция нередко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
0: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
5: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
0: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
6: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
0: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте.

0: на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
3: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
2: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
4: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
2: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
5: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
2: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
3: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
2: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
6: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
7: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
6: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
0: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
6: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
8: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
6: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
9: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
6: Госмессенджер Макс был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее Макс получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет-нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете, когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да, и господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
11: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
6: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
12: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
13: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
14: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
15: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
6: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовые не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
16: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, не житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
6: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
17: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
6: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
17: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
6: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
18: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
6: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
19: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
6: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
5: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября. Но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
6: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
20: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
21: мы этого уже не получим.
22: Да.
21: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, чего, кого, я не знаю.
6: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсец.
23: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все ширить. И я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
6: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
2: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
6: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
24: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
25: Он взорвался!
6: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
26: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
6: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
0: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
6: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
4: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
7: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
3: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
7: И растет очень быстро.
3: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
7: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
3: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
7: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
3: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
7: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
3: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
7: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
3: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
7: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
3: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
7: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
3: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
7: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
3: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
7: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
3: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
7: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
3: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
7: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
3: И делается это не через прямые приказы, верно?
7: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
3: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
7: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
3: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
7: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
3: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
7: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
3: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
7: Еще каких?
3: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
7: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
3: И делается это весьма радикально.
7: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
3: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
7: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
3: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
7: Именно.
3: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
7: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
3: Это удар по квалифицированному среднему классу.
7: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
3: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
7: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
3: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
7: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
3: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
7: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
3: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
7: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
3: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
7: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
3: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
7: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
3: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
7: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
3: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
7: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
3: И естественные биологической реакции на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
7: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
3: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
7: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
3: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
7: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
3: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
7: Это точное сравнение.
3: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
7: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
3: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
7: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
3: Под каток попали сотни тысяч людей.
7: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
3: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
7: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
3: Практика так называемых бесед становится рутиной.
7: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон. Изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
3: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
7: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
3: Да ладно, прямо рвут?
7: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
3: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
7: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
3: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
7: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
3: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
7: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
3: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
8: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
3: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
2: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
4: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
2: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
5: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
2: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
6: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
2: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александр Панин в презентации предложил зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления в секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
8: к вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
7: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
9: Я думаю, я и так достаточно плачу.
10: Только за то, чтобы снизить.
11: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
12: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
13: Категорически против повышения тарифов.
14: Почему?
13: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
7: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
15: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
7: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите.

0: Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
1: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
2: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут, а вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
1: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
3: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
1: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. Одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
1: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
5: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
1: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
6: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
1: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
7: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье

0: для захоронения.
1: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
4: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
3: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
5: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
3: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
6: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что какой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
3: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
7: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
3: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с пятых классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
0: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
1: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
8: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
1: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
9: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
1: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
10: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
1: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
11: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
1: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают, кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
9: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
1: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
12: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
1: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
13: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
14: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующие года. Это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
13: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
15: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут, украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как раз в безопасности, начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
13: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
16: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
13: Зет-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремятся стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
17: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
3: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
3: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
19: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
3: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
20: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
3: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
21: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
3: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить кинжалы с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
22: Мы все помним заявление о том, что кинжал – это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что кинжал невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
3: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧАЭС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
4: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
3: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
5: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
3: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
12: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
3: Хотанский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
6: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
3: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хотанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
23: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
1: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
24: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
1: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
9: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
1: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения. Люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте, они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
7: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
0: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
7: Да.
0: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть с тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
7: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
0: Юридически – да.
7: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
0: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
7: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
0: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
7: Да ладно.
0: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
7: Ого.
0: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
7: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
0: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
7: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
0: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
7: Пользуются всеми благами.
0: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И эта выстроенная инфраструктура – привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
7: А, социальный капитал.
0: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
7: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
0: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
7: Угу.
0: Простаю обладают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
7: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
0: Какая?
7: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
0: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
7: Ну, по логике, да.
0: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
7: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
0: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
7: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
0: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
7: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
0: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
7: В точку. Европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы. Брака нет, женщина ведет независимую, светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
0: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
7: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
0: Было такое, да?
7: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
0: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
7: Угу. Закрывали глаза.
0: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
7: О, телеведущие.
0: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
7: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например. Он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
0: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
7: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
0: Да, клятва верности.
7: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
0: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
7: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
0: Ага.
7: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
0: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
7: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
0: Достаточно финансовых связей?
7: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российской элиты.
0: и в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в тысячи раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
7: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
0: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина. Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
7: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
0: Безопасность — это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство, огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
7: Камеры распознают лица на улицах.
0: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
7: Дорога с односторонним движением.
0: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
7: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
0: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
7: Слушай, а почему именно Эмираты?
0: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
7: А, то есть не задают лишних вопросов?
0: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
7: Угу.
0: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
7: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
0: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу. Куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
7: Ну да, второй паспорт в данном случае — это вообще не сувенир для легких путешествий.
0: Это финансовый инструмент.
7: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, но не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
0: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
7: Или от рейдерского захвата бизнеса.
0: Или от кардинальной смены политического курса.
7: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
0: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
7: Ага.
0: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
7: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры.
0: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
7: Точно.
0: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия, перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
7: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там на бывшую жену. Он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
0: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
7: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям. А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и, ну, ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
0: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле. По данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачи и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
8: «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад».
1: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. «Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров», объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
10: «Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция».
1: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
11: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
1: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении целей СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
3: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
13: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь, А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
3: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
14: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
3: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
15: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
3: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
16: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
3: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
24: Нас враг проверяет на прочность.
1: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
24: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
1: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
8: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
1: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
10: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
1: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
8: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара.

0: почти все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
6: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
5: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
5: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам.

0: С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов, и теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за два дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
3: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
2: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: давайте все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть» «Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой. Шла полицию вызывать.
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь, Роснефти.
4: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
7: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это вот все устроили под насрок.
4: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород-нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается. обеспечила лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
0: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то на объездной.
4: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске-на-Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите. Когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но Мерзняку рассказывают, что все будет хорошо. Мерзняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, Мерзняк ни к чему не готов. Мерзняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить Мерзняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для Мерзняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мерзняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Прицельный повторный удар. Дроны 2 раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже 2-й серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
9: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
11: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
12: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
1: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
10: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
1: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний, 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
13: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
1: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщение об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
14: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
16: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
17: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая такая скрытая мобилизация возможна.
1: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
18: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
4: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
11: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
4: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
19: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
4: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу. А Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
13: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
4: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустили дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
21: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
20: Ну да, это математическая модель.
21: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых. Ну, обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
20: Угу.
21: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
20: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
21: Это какой?
20: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
21: В смысле?
20: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
21: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
20: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
21: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
20: Да, некрологи, посты в соцсетях.
21: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
20: И еще фотографии кладбищ.
21: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
20: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
21: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
20: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
21: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, изолированная трагедия одной семьи.
20: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
21: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
20: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
21: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
20: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
21: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
20: Идут, конечно.
21: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
20: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
21: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью?
20: Да.
21: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
20: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
21: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
20: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
21: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
20: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
21: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
20: И не только зарплату.
21: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
20: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
21: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
20: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
21: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
20: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
21: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
20: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
21: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
20: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
2: И выплаты за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
20: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
2: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
20: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
2: Да, демографическая яма.
20: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
2: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
20: Угу.
2: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
20: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
2: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
20: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
2: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
20: Что ты имеешь в виду?
2: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
20: А второй?
2: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
20: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
2: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
20: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
2: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
20: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
2: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
20: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
2: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
20: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
2: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
20: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
2: И даже когда власти пытаются удалять некрологии из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
20: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
2: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
20: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
2: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
20: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все Z-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о Лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
6: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Ярова и Коровьего Яра.
5: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
22: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
5: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство Рейтер отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
0: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
5: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ. Мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
5: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
11: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимают, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
5: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
7: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
5: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
8: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
5: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
5: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
19: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
5: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
9: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
5: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
10: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
5: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России.

0: Платеж и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
1: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
2: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
1: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
3: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
1: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
5: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
1: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
6: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
1: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
7: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
1: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему у потерянного покупателя потом может оказаться

0: сложно вернуть, объясняет экономист Сергей Белозеров.
1: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
0: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
4: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
3: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
5: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
3: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
6: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
3: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
7: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
3: Госмессенджер Макс был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее Макс получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну, потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
9: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
3: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
10: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
11: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
12: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
13: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
3: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовые не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
14: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
3: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
15: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
3: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
15: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
3: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
16: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
3: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
17: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
18: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
3: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
19: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
20: потому что мы уйдем, этого это уже вот
19: не получим.
21: Да.
22: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, чего, кого, я не знаю.
3: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсец.
23: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все ширить. И я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
3: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
0: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
3: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
1: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
4: Он взорвался!
3: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
21: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
3: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
24: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
3: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
26: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
25: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
26: И растет очень быстро.
25: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
26: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
25: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
26: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
25: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
26: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
25: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
26: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
25: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
26: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
25: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
26: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
25: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
26: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
25: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
26: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
25: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
26: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
25: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
26: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
25: И делается это не через прямые приказы, верно?
26: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
25: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
26: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
25: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзачай предлагает выход.
26: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
25: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
26: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
25: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
26: Еще каких?
25: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
26: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
25: И делается это весьма радикально.
26: очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
25: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
26: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
25: Но эта цифра — это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
26: Именно.
25: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
26: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
25: Это удар по квалифицированному среднему классу.
26: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
25: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
26: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
25: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
26: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
25: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
26: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
25: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
26: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
25: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
26: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
25: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
26: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
25: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
26: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
25: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
26: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
25: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
26: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
5: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
26: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
5: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
26: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
5: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
26: Это точное сравнение.
5: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
26: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
5: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
26: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
5: Под каток попали сотни тысяч людей.
26: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
5: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
26: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
5: Практика так называемых бесед становится рутиной.
26: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
5: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
26: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
5: Да ладно? Прямо рвут?
26: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
5: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
26: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
5: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
26: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
5: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
26: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
5: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью.
25: и цифровой реестр повесток, и поборы с зарплат, и с запертой границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
6: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
3: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
2: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
4: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
2: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
5: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
2: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
6: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
2: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александра Панина в презентации предложила зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления всех секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
8: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
7: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
9: Я думаю, я и так достаточно плачу.
10: Только за то, чтобы снизить.
11: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
12: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
13: Категорически против повышения тарифов.
14: Почему?
13: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
7: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
15: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
7: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
16: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
2: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5 000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
17: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
2: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
3: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда. Дают кому-то денежку и их пропускают.
2: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3

0: Или что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
1: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
0: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб, при этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
2: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
0: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
3: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
0: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
6: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
5: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
7: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
5: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рос

0: Обнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
1: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
0: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
2: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
0: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
5: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
4: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
6: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
4: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
7: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
4: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
8: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
4: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
9: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
4: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают, кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
7: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
4: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
10: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
4: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
11: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
12: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот, вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
11: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
13: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих вот FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
11: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
14: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
11: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская Харьковская и Омская области уменьшили гробовые вдвое – с 1 000 000 до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз – с 1 000 000 до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. «Мы государство, можно понять», – говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
15: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
0: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
0: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
17: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
0: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
18: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
0: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
19: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
0: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателей и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить кинжалы с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
20: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
0: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
21: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
0: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
22: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
0: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
10: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
0: Хотанский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
23: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
0: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хотанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
4: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
1: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
4: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
2: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
4: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
7: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
4: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
6: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот, люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
5: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
6: Да.
5: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть с тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
6: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
5: Юридически – да.
6: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
5: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
6: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
5: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
6: Да ладно.
5: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
6: Ого.
5: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
6: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
5: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
6: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
5: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
6: Пользуются всеми благами.
5: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
6: А, социальный капитал.
5: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
6: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
5: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
6: Угу.
5: Прорастают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
6: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
5: Какая?
6: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
5: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
6: Ну, по логике, да.
5: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
6: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
5: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
6: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
5: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
6: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
5: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
6: В точку. Европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы. Брака нет, женщина ведет независимую, светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
5: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
6: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
5: Было такое, да?
6: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
5: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
6: Угу. Закрывали глаза.
5: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
6: О, телеведущие.
5: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
6: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например. Он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
5: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
6: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
5: Да, клятва верности.
6: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
5: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
6: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
5: Ага.
6: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
5: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
6: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
5: Достаточно финансовых связей?
6: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российской элиты.
5: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в тысячи раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
6: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
5: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
6: Угу.
5: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
6: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
5: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство, огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
6: Камеры распознают лица на улицах.
5: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
6: Дорога с односторонним движением.
5: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
6: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
5: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
6: Слушай, а почему именно Эмираты?
5: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, ну, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
6: А, то есть не задают лишних вопросов?
5: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
6: Угу.
5: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
6: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
5: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу. Куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
6: Ну да, второй паспорт, в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
5: Это финансовый инструмент.
6: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, ну, не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
5: Это мощнейший инструмент управления рисками, идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны
6: или от рейдерского захвата бизнеса,
5: или от кардинальной смены политического курса.
6: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
5: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
6: Ага.
5: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
6: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры?
5: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
6: Точно.
5: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия, перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
6: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там на бывшую жену, он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
5: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
6: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям.
5: Угу.
6: А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и, ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
5: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле, по данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
9: Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад.
8: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
12: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
8: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
11: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
8: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
13: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в телеграме?
3: Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
14: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
0: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
15: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
0: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
16: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин, Петр Первый, сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
0: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
17: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
18: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
2: Нас враг проверяет на прочность.
18: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
2: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
18: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
19: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
18: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
24: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
18: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
19: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
8: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Мист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать.

0: 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
1: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
0: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
2: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
0: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за 2 дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
5: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
4: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: эти все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть» «Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев

0: вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где.
1: Также сообщается, что расположенные в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу Рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
4: Ой, ой, ой, ой, ой.
3: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
5: Короче, еще там 500 метров очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть, урод. На предыдущей тоже была очередь, Роснефти.
3: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
6: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вот вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато этим, которые вот это все устроили под насру.
3: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивается лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
7: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке, попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, объездной.
3: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
9: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
3: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
3: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
11: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
3: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
12: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
1: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
10: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
1: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
13: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
1: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщения об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
14: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работы, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
16: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
17: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
1: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
3: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
18: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
3: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
11: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
3: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
19: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
3: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
13: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
3: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустели дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
21: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
20: Ну да, это математическая модель.
21: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых. Ну, обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
20: Угу.
21: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
20: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
21: Это какой?
20: почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
21: В смысле?
20: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
21: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
20: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
21: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
20: Да, некрологи, посты в соцсетях.
21: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
20: И еще фотографии кладбищ.
21: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
20: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
21: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
20: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
21: Ага. Остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, изолированная трагедия одной семьи.
20: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
21: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
20: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
21: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
20: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
21: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
20: Идут, конечно.
21: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
20: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
21: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью?
20: Да.
21: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
20: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
21: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
20: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
21: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
20: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
21: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
20: И не только зарплату.
21: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома. не заменит помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
20: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
21: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
20: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
21: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
20: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
21: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
20: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
21: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
20: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
0: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
20: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
0: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
20: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
0: Да, демографическая яма.
20: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
0: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
20: Угу.
0: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
20: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
0: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
20: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
0: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
20: Что ты имеешь в виду?
0: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
20: А второй?
0: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
20: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
0: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
20: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
0: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
20: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
21: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
20: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
21: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
20: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
21: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
20: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
21: И даже когда власти пытаются удалять некрологии из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
20: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
21: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
20: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
21: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
20: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
5: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
4: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
22: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
4: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство Рейтер отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
23: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
4: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
5: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимают, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
4: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
6: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
4: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
7: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
4: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
19: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
8: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
4: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
9: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
4: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота, и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
8: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
22: Одна санкция редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку – добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
4: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
10: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
4: Законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
18: Мы, разумеется, наблюдаем за...

0: пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
1: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
0: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
2: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
0: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
3: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
0: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
1: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
0: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
5: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
7: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного.

0: Вот да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
1: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
2: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
1: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне, и все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
3: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
1: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время, врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента. Им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
1: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
6: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
1: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
7: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
8: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
9: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
10: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовые не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
11: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries
1: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
12: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
1: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
12: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
1: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
13: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
1: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
14: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
1: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
15: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября. Но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
1: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
16: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
17: мы этого уже не получим.
18: Да.
19: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, чего, кого, я не знаю.
1: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все ширить. И я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко, не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
1: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
1: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
21: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
1: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
22: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
23: Он взорвался!
1: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
24: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
1: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
0: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
1: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
3: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
17: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
2: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
17: И растет очень быстро.
2: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
17: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
2: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
17: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
2: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
17: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
2: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
17: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
2: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
17: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
2: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
17: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
2: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
17: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
2: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
17: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
2: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
17: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
2: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
17: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
2: И делается это не через прямые приказы, верно?
17: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
2: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
17: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
2: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзачай предлагает выход.
17: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
2: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
17: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
2: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
17: Еще каких?
2: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
17: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
2: И делается это весьма радикально.
17: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
2: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
17: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
2: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
17: Именно.
2: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
17: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
2: Это удар по квалифицированному среднему классу.
17: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
2: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
17: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
2: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
17: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент Приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: у вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет.
2: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
17: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
2: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
17: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
2: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
17: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
2: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
17: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
2: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
17: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
2: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
17: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
2: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
17: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
2: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
17: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
2: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
17: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
2: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
17: Это точное сравнение.
2: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
17: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
2: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
17: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
2: Под каток попали сотни тысяч людей.
17: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
2: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
17: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
2: Практика так называемых бесед становится рутиной.
17: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
2: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
17: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
2: Да ладно, прямо рвут?
17: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
2: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
17: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
2: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
17: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
2: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
17: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
2: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
5: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
3: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
2: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
4: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
2: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
5: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
2: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек. Около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
6: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
2: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установлены нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанции от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александр Панинов в презентации предложил зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления всех секторе и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
8: к вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
7: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
9: Я думаю, я и так достаточно плачу.
10: Только за то, чтобы снизить.
11: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
12: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
13: Категорически против повышения тарифов.
14: Почему?
13: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
7: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
15: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
7: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Эта цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
16: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию, на его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
2: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 2023 году под военных собирались выделить около 5 000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
17: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
2: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
3: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
2: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
14: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
2: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
18: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
2: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
19: Если родственники

0: Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
3: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
2: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
4: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет. Но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы. Поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
2: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
5: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть. И как бы это очень и очень тревожно.
2: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
6: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
2: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней.

0: Бред недели.
1: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
2: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
1: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
3: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
1: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
4: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
1: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
1: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
5: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
1: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
6: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
1: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают, кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
4: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
1: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
7: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
1: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
8: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
9: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующие годы. Это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
8: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
10: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
8: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
11: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
8: Сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
12: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
13: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
12: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
12: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
15: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
12: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
12: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
16: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
12: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
17: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
12: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателей и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить кинжалы с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
18: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
12: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Беда недели.
12: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
19: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
12: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
20: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
12: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
7: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
12: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
2: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
12: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
21: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
1: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
22: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
1: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
23: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
1: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
24: Всем привет!
3: В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
4: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
3: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
4: Да.
3: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть с тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
4: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
3: Юридически – да.
4: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
3: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
4: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
3: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
4: Да ладно.
3: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
4: Ого.
3: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
4: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». Ну, политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
3: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
4: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
3: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
4: Пользуются всеми благами.
3: Да, пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
4: А, социальный капитал.
3: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
4: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
3: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
4: Угу.
3: Простают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
4: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
3: Какая?
4: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, ну, роскошного образа жизни.
3: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
4: Ну, по логике, да.
3: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
4: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
3: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, ну, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
4: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
3: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
4: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
3: То есть развод работает как такая, ну, противопожарная дверь. огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
4: В точку европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы: брака нет, женщина ведет независимую светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
3: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
4: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
3: Было такое, да?
4: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
3: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
4: Угу. Закрывали глаза.
3: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
4: О, телеведущие.
3: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
4: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например. Он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
3: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
4: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
3: Да, клятва верности.
4: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
3: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
4: Угу. Мально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси.
3: Ага.
4: Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
3: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
4: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
3: Достаточно финансовых связей?
4: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российских. Элиты.
3: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в 1000 раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
4: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
3: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина.
4: Угу.
3: Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
4: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
3: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство, огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
4: Камеры распознают лица на улицах.
3: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
4: Дорога с односторонним движением.
3: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
4: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
3: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику. и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
4: Слушай, а почему именно Эмираты?
3: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
4: А, то есть не задают лишних вопросов?
3: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию.
4: Угу.
3: Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
4: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
3: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу, куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
4: Ну да, второй паспорт в данном случае – это вообще не сувенир для легких путешествий.
3: Это финансовый инструмент.
4: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
3: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
4: Или от рейдерского захвата бизнеса.
3: Или от кардинальной смены политического курса.
4: Но подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. Кого им бояться?
3: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
4: Ага.
3: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
4: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры?
3: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
4: Точно.
3: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия, перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
4: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или на бывшую жену. Он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
3: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
4: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям.
3: Угу.
4: А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
3: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
0: Последние 7 дней. Факт недели.
5: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад.
1: Вы нам это год назад говорили. Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле, по данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачи и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа, Кушнер, сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
6: Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад.
1: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
9: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
1: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
10: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
1: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
11: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
24: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь, А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
11: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
8: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
11: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Киришинефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
13: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
11: Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
14: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
11: До этого атака на «Киришинефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
15: Нас враг проверяет на прочность.
1: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
15: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
1: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
6: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
1: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
9: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
1: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
6: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
1: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Мист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
6: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
5: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно

0: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бьют точно в цель. ВСУ второй раз за 2 дня атаковали военный аэродром в Ростове-на-Дону. После удара полностью остановился НПЗ, снабжающий Москву. В ночь на 18 сентября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще 5 районами уничтожили минимум 50 дронов.
2: По оперативной информации, никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков беспилотника. Экстренные службы работают на местах происшествий.
1: Так глава региона написал в своем телеграм-канале. Подробностей он не привел. В свою очередь местные жители сообщали об оглушающих хлопках примерно с половины первого ночи. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По данным местных телеграм-каналов, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове. Подтверждений этой информации пока нет, но очевидцы публикуют кадры, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов.

0: Давайте все...
1: Предыдущий удар по аэродрому Ростов-Центральный был днем ранее. По неофициальной информации, тогда были поражены 3 военных самолета и 3 военных вертолета. Также стало известно, что из-за атаки беспилотников полностью остановил производство один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез». Этот НПЗ снабжает топливом Москву, поэтому вслед за Санкт-Петербургом, ставшим главным эпицентром второй волны топливного кризиса, проблемы с бензином могут вновь усилиться и в столице, отмечает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Также сообщается, что расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион Янос потерял основную установку переработки нефти АВТ-3, которая обеспечивала 40% мощности предприятия. Еще одна установка АВТ-4, на которую приходится треть мощности завода, находилась в простое из-за предыдущего удара беспилотников 28 августа. Входящий в топ-10 в России и выпускающий ежегодно более 2,5 миллионов тонн бензина и 4 миллиона дизеля, Янос прекратил отгрузки топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Завод стал вторым в этом месяце НПЗ в московском регионе, остановившим производство. С 6 сентября также прекратил работу Рязанский НПЗ Роснефти мощностью 17 миллионов тонн в год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин до могилы доведет. В Новороссийске на фоне дефицита топлива в очереди на АЗС до полусмерти избили девушку. На юге России полыхает крупнейший НПЗ.
5: Ой, шла полицию вызывать.
4: Видео сняли очевидцы возле заправки. На кадрах мужчина подбегает к девушке, наносит ей несколько ударов в голову, после чего она падает на землю и не поднимается. Как позже рассказали водители-очевидцы, они стояли в очереди несколько часов с 3 часов ночи. Утром, когда подвезли бочку с бензином, мужчина на БМВ решил, что может вклиниться в середину очереди. Но девушка на автомобиле Рено его не пропустила. В итоге словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство.
6: Короче, еще там метров 500 очередь, ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть.

0: бензинчик. А, вот он, Роснефть. Урод. На предыдущей тоже была очередь Роснефти.
1: Вторая волна топливного кризиса, судя по всему, будет гораздо хуже первой. Об этом уже в открытую говорят профильные эксперты. Сейчас стабильно бензина не хватает на все регионы. А там, где топливо есть, огромные очереди, в которых водители ночуют сутками.
0: Стоим в очереди на заправочку. Бензин вроде есть. И прям так удачно я встал. Вот тюменская осень. Приходите, голосуйте. Вот. Я думаю, надо сходить обязательно. Квартиру и машину я, конечно, не получу. Но зато эти, которые вот это все устроили под насруб.
1: Сейчас самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. После ударов беспилотника восстановился НПЗ в Киришах, который снабжал этот регион топливом. В Нижегородской области после удара дронов перестал работать завод «Нижегород нефтеоргсинтез» компании «Лукойл». К началу сентября около четверти АЗС региона оставались без бензина. Судя по доступным открытым данным, производство топлива на работающих заводах обеспечивает лишь 70% спроса. Еще одна проблема – это качество бензина, которое с каждым днем становится все хуже, жалуются водители.
2: Честно, первый раз попадаю в подобную ситуацию. Мы просто заправились на заправке. Попробуем завести машину, она просто не заводится. Мы вообще в другом городе где-то, объездной.
1: Удары по НПЗ, которые не прекращаются все лето, после небольшой паузы возобновились в сентябре. В ночь на 13 сентября беспилотники атаковали предприятие в Славянске на Кубани. Там начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Славянский НПЗ мощностью 5,2 миллиона тонн нефти в год обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, предприятие снабжает топливом Крым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Так, смотрите. Когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, Мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США. У него скоро выборы партийные. На этих выборах его партия, скорее всего, проиграет. Проиграет разгромно. А потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать. Повяжут ему руку со спиной. Это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента. Там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в фара. Ну, повысилось, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну, потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. энергетическое перемирие, получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняка к этому не готов ничему. Мирняку все время, врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента. Им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Прицельный повторный удар. Дроны 2-й раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже 2-й серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
5: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
1: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
6: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
1: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
7: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
1: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
8: Трагедия в Кабардино-Балкарии. При сходе лавины там погибли тренеры и бойцы элитного центра спецназначения «Витязь». Что это были за сборы? Журналисты установили, что еще один из погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии оказался сотрудником спецназа Росгвардии, чей отряд участвует в специальной военной операции на Украине. Мать 33-летнего мужчины опубликовала в соцсетях его фото в краповом берете. Это традиционный элемент формы бойцов спецназа Росгвардии. Женщина подтвердила смерть сына в Кабардино-Балкарии.
9: 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии при исполнении служебного долга оборвалась жизнь моего сына Максима Романова.
8: Журналисты выяснили, что как минимум с 2014 года Романов связан с 28-м отдельным отрядом специального назначения «Ратник» северо-западного округа войск Росгвардии, который базируется в Архангельске. О том, что бойцы отряда «Ратник» участвуют в СВО, в частности, сказано на региональном сайте «Единой России». А в октябре 2024 года это подтвердил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев.
6: Сегодня бойцы «Ратника» достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, где совместно с подразделениями вооруженных сил приближают нашу общую победу.
8: Связаться с родственниками погибшего Максима Романова журналистам не удалось. В соцсетях родных уточняется, что прощание с бойцом спецназа пройдет 15 сентября в Архангельске. Последний раз Романов заходил в соцсети 5 сентября, а 6 сентября группа из 33 человек попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии у подножия горы Межерги в Безингийском ущелье. 13 сентября МЧС отчиталось о том, что был найден последний, 17-й погибший участник экспедиции. Имена некоторых из них ранее также установили журналисты.
10: Один из погибших, 43-летний Сергей Якушенко, был бойцом отряда специального назначения «Вятич Росгвардии», известным как «Армавирский спецназ». Этот отряд также участвует в специальной военной операции на Украине.
8: Ранее сообщалось, что среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, который, по данным СМИ, работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безингийском ущелье, а по неподтвержденным данным был инструктором по альпинизму у бойцов элитного центра спецназначения «Витязь», сотрудники которого проходят тренировки в Кабардино-Балкарии. При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели в Кабардино-Балкарии военнослужащих центра спецназначения «Витязь», назвав сообщения об этом несоответствующими действительности. В то же время в ведомстве подтвердили, что часть группы альпинистов действительно представители Росгвардии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
8: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
11: Обсуждений таких не ведется.
12: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
11: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
8: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работы, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение еще не принято.
13: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
8: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
14: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
8: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
15: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
1: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
7: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
1: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
16: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
1: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
10: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
1: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустели дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
18: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
17: Ну да, это математическая модель.
18: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых, ну, обычно это 1:3, может, 1:4, и потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
17: Угу.
18: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
17: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
18: Это какой?
17: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
18: В смысле?
17: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
18: Да уж, это расстояние между крупными областными центрами.
17: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
18: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, ну, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
17: Да, некрологи и посты в соцсетях.
18: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
17: И еще фотографии кладбищ.
18: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
17: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, ну, неизбежно отстает от реальности.
18: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
17: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
18: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, ну, изолированная трагедия одной семьи.
17: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
18: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
17: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
18: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
17: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
18: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
17: Идут, конечно.
18: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
17: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
18: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью.
17: Да.
18: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой. С аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
17: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
18: выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
17: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
18: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
17: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
18: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
17: И не только зарплату.
18: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
17: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
18: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
17: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
18: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
17: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
18: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
17: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
18: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
17: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
6: И выплаты за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
17: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
6: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
17: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
6: Да, демографическая яма.
17: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
18: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
17: Угу.
18: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
17: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
18: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
17: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
18: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
17: Что ты имеешь в виду?
18: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. он больше не работает и не платит налоги.
17: А второй?
18: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус 2 зарплаты из местной экономики.
17: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
18: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
17: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
18: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
17: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
18: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
17: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
18: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
17: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
18: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
17: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
18: И даже когда власти пытаются удалять некрологи из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
17: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
18: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
17: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
18: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
17: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
19: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить, но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
7: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
19: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Левченко.
20: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
1: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство «Рейтер» отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
5: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
1: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывают. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
1: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
7: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
1: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
21: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
19: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят об истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
0: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
19: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
19: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
16: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
19: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
2: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
19: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
22: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
19: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% процентные пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
19: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
2: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
19: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
20: Одна санкция она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
19: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
3: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
19: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
9: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
19: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
19: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
2: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
19: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
21: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
19: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
11: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.

0: то именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
3: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
2: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
4: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
2: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
5: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
2: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне, и все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
6: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
2: Госмессенджер Макс был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее Макс получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз.

0: стоит смотреть, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукции класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО, ну, потому что это не бензин, да, вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все, что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется. Понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда. По большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко-далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся 5-й год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
3: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине. что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
2: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
6: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
7: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
2: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовые не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
8: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
2: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
9: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
2: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
9: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
2: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
10: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
2: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
11: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
2: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
12: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября. Но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
2: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
13: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
14: мы этого уже не получим.
15: Да.
16: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, чего, кого, я не знаю.
2: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
2: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
14: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания Валдая в начале октября прошлого года.
2: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
15: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, что я снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
18: Он взорвался!
2: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
19: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
2: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
20: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
2: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
22: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые и самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
23: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
21: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
23: И растет очень быстро.
21: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
23: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
21: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
23: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
21: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. ресурс добровольцев исчерпан.
23: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
21: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
23: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
21: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
23: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
21: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
23: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
21: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
23: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
21: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
23: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
21: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
23: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
21: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
23: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
21: И делается это не через прямые приказы, верно?
23: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
21: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
23: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
21: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
23: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
21: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
23: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
21: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
23: Еще каких?
21: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
23: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
21: И делается это весьма радикально.
23: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
21: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
23: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
21: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается,
22: получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
23: Именно.
22: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
23: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
22: Это удар по квалифицированному среднему классу.
23: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
22: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
23: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
22: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
23: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
22: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
23: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
22: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
23: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
22: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
23: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
22: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
23: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
22: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
23: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
22: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
23: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
22: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
23: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
22: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
23: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
22: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
23: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
21: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский строго охраняемый корпоративный кампус.
23: Это точное сравнение.
21: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины, но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
23: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
21: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
23: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
21: Под каток попали сотни тысяч людей.
23: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
21: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
23: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
21: Практика так называемых бесед становится рутиной.
23: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
21: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
23: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
21: Да ладно? Прямо рвут?
23: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
21: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
23: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
21: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
23: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
21: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
23: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
21: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Первые военные, как в России, стартовали выборы в Госдуму. Прошлые были осенью 2021-го. Как прошел первый день голосования? Предыдущий состав Думы россияне избирали еще 5 лет назад. Теперь страна голосует уже в совершенно другой реальности. Выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в десятках регионов выбирают местные парламенты и губернаторов. А в некоторых приграничных районах голосование начали еще раньше. И одна из главных особенностей этих выборов – люди с фронта теперь сами идут во власть.
3: Среди кандидатов в Госдуму почти 200 ветеранов спецоперации.
2: Что появление военных в списках кандидатов меняет в российской политике, объясняет политолог Игорь Рябов.
4: Власти несколько лет обещали участникам войны социальный лифт, поэтому появление ветеранов среди кандидатов вполне логично. Но почти 200 кандидатов еще не означают 200 будущих депутатов. Важно будет посмотреть, сколько из них действительно получат мандаты и какое место они займут внутри политической системы.
2: Спецоперация появилась на этих выборах не только в списках кандидатов. Дмитрий Медведев после голосования объяснил россиянам, зачем вообще идти на участок.
5: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом.
2: Представители высшего руководства страны активно использовали электронное голосование. Владимир Путин уже проголосовал дистанционно. Глава МИД Сергей Лавров тоже. И как раз электронное голосование стало одной из самых главных историй первого дня. По опубликованным данным системы наблюдения за ДЭК, уже к полудню в Москве электронные бюллетени получили почти 2 миллиона человек, около 48% зарегистрированных участников электронного голосования. Для сравнения, в первый день выборов 2021 года к этому времени показатель составлял чуть больше 1%. При этом система не всегда справлялась с наплывом. Пользователи сообщали о задержках и виртуальных очередях. Как вообще объяснить такую разницу с предыдущими выборами, объясняет электоральный эксперт Вадим Терновой.
6: У ДЭГ возникли технические проблемы, потому что более 4 миллионов человек, подавших заявление, пришли голосовать одновременно. В Сибири и на Дальнем Востоке все работало, но когда утром в пятницу голосовать по ДЭГ начали в европейской части страны, система перестала справляться.
2: При этом заявления об организованном голосовании появились уже в первые часы. В Уфе представители Гражданского союза сообщили об автобусах с бюджетниками возле участков. В Красноярске кандидат Вячеслав Дюков заявил, что увидел организованно пришедших работников в бюджетной сфере. Похожие сообщения поступали из Иркутска. Это пока заявления кандидатов и наблюдателей, а не установленные нарушения. И еще одна принципиальная деталь этих выборов. Россия проводит голосование и на контролируемых территориях Украины. Международное сообщество не признает это и уже заявляет, что юридически это обнуляет все голосование в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Скинутся все. Совет производителей энергии предложил оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов. Российские электроэнергетики предлагают увеличить тарифы для граждан, чтобы собрать средства на защиту от новой угрозы в виде атакующих инфраструктуру беспилотников. Это предложение представил Совет производителей энергии, крупнейшей ассоциации отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в стране. Выступая на отраслевой конференции, глава Совета Александра Панина в презентации предложила зафиксировать необходимые средства для повышения безопасности восстановления всех и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки на мощность оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка. Идею Паниной поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский.
8: К вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась новая угроза безопасности. Для защиты от беспилотников целесообразно ввести надбавку на мощность электростанции в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
7: С начала СВО тарифы на электроэнергию для россиян уже увеличились почти на 40%. В 2022 году их повышали дважды – на 4% и на 9%. В 2024 – более чем на 9%, а в прошлом году – более чем на 12,5%. На этот год правительство запланировало индексацию еще почти на 11,5%, а на 2027-2029 годы – на дополнительные почти 24,5%. Таким образом, накопленная индексация с начала СВО к концу десятилетия должна составить почти 93%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
9: Я думаю, я и так достаточно плачу.
10: Только за то, чтобы снизить.
11: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
12: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
13: Категорически против повышения тарифов.
14: Почему?
13: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
7: Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
15: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
7: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня. Что касается идеи оплатить за счет всех россиян защиту электростанций от дронов, то это пока на уровне предложения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдатов СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
16: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию, на его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
2: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
17: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
2: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
3: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда. Дают кому-то денежку и их пропускают.
2: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. Одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
14: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
2: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
18: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
2: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
19: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
2: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
20: мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
7: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10 и 11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
21: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать.

0: поколение к войне. К войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть. И как бы это очень и очень тревожно.
1: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
2: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
1: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
5: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
4: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
6: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
4: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
7: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы

0: сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
1: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
3: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще: не подпишешь, поедешь в штурм.
1: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
4: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть, или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
1: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают, кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговоры не работают, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
0: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
1: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
5: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
1: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. И если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
7: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующий год, да, это, ну, Донецкая область. Так вот, Теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких поселенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
1: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
8: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
1: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
9: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
1: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
10: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
11: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
10: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
10: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
13: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
10: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
10: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
14: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
10: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
15: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
10: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателей до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
16: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
10: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
10: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанкский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
17: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
10: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
18: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
10: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
5: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
10: Хотанкский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
19: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
10: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хотанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
20: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
1: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами. Судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
21: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
1: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
0: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
1: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские чиновники годами рассказывают, что Запад – враг, от которого нужно отвернуться, но их семьи почему-то отворачиваться не спешат. Лондонские квартиры, французская недвижимость, иностранное образование, а теперь еще и паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Пока обычные семьи обсуждают возможную мобилизацию, люди наверху готовят счета, документы и безопасные места за границей. Сегодня разберемся, как устроен этот запасной аэродром и почему патриотизм российской элиты заканчивается там, где начинается ее собственное имущество.
23: Слушай, этот парадокс, он же моментально бросается в глаза. Ну вот люди, которые формируют политику изоляции в России, они почему-то категорически не хотят применять ее к собственным детям.
22: Возникает просто огромный разрыв между публичными заявлениями и, ну, частными действиями. И чтобы понять, как работает этот механизм управления рисками, стоит разобрать конкретные примеры.
23: Да.
22: Начнем прямо с архитекторов внешней политики, то есть тех лиц, которые ежедневно транслируют антизападную позицию. Берем министра иностранных дел Сергея Лаврова.
23: Но тут сразу напрашивается контрдовод. Взрослые дети – это же самостоятельные люди. Они сами выбирают, в какой стране им жить, учиться или строить карьеру.
22: Юридически – да.
23: Какое отношение их личный выбор имеет к государственной должности отца? Юридически они полностью независимы.
22: Это шикарный фасад, пока не начинаешь смотреть на финансовую сторону вопроса. Есть история Полины Ковалевой. Британские власти официально признали ее падчерицей Лаврова и внесли в санкционные списки. Так вот, в Лондоне она стала владелицей квартиры стоимостью около 4,5 миллионов фунтов стерлингов.
23: Подожди, но ведь она могла взять кредит, ну, ипотеку, как это делают многие молодые специалисты за рубежом. В Европе ставки долгое время были просто минимальными.
22: В том-то и дело, что никакой ипотеки не было. Вообще.
23: Да ладно.
22: Да, квартира за 4,5 миллиона фунтов была куплена просто за наличные средства. И покупательнице на тот момент едва исполнился 21 год.
23: Ого.
22: 20-летняя студентка переводит миллионы фунтов и покупает элитное жилье в престижном районе Лондона.
23: Тут, наверное, нужно пояснить, как мировая финансовая система на такое смотрит. Существует такой термин «PEZ». политически значимое лицо. В западном комплаенсе, то есть в системе контроля банков, родственники министров автоматически получают этот статус.
3: То есть банк обязан проверить, откуда деньги?
23: Именно. Банк обязан выяснить происхождение средств. Когда 20-летняя студентка приносит такие миллионы, это вызывает моментальный сигнал тревоги.
3: Но почему-то долгие годы эти сигналы тревоги в Лондоне ни к чему не приводили. Система работала отлично. Отцы в Москве защищают политику изоляции, рассуждают об упадке Запада, а дети в этот же самый момент.
23: Пользуются всеми благами.
3: Да. Пользуются благами открытых границ и западной финансовой системы. И это выстроенная инфраструктура привилегий. Причем речь не только про покупку дорогого бетона в Лондоне, но и про социализацию.
23: А, социальный капитал.
3: Именно. Если посмотреть на семью пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова. Его дочь Елизавета много лет жила и училась во Франции.
23: А сын Николай провел молодость в Британии, да.
3: То есть пока государственная пропаганда в стране называет эти страны враждебными, дети высших чиновников получают там колоссальный опыт.
23: Угу.
3: Стают связями, впитывают культуру, свободно говорят на нескольких языках. Это такой социальный капитал, который недоступен подавляющему большинству граждан в России.
23: Я согласна. Соединенные Штаты же ввели санкции против взрослых детей Пескова, и там в документах есть очень любопытная формулировка.
3: Какая?
23: Там прямо сказано, что представители элиты используют родственников для сокрытия своих состояний и, роскошного образа жизни.
3: Получается, изоляция – это продукт исключительно для внутреннего рынка. И если дипломаты по долгу службы всегда смотрели наружу, то логично ожидать другой картины от силового блока. Правильно?
23: По логике, да.
3: От людей, отвечающих за армию, за военные бюджеты, там требования к патриотизму должны быть вообще бескомпромиссными.
23: Но ожидания и реальность тут расходятся еще сильнее. Показательная история бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.
3: Да, в период, когда военное ведомство ведет боевые действия, а семьи обычных солдат вынуждены, самостоятельно собирать средства на экипировку, семья Иванова демонстрировала абсолютно другой уровень потребления.
23: Да, расследователи очень подробно показывали жизнь его бывшей супруги Светланы Маневич. Это аренда исторических вилл, яхты, многомиллионные траты на французских курортах.
3: Но как только запахло санкциями, супруги вдруг официально развелись.
23: Если пара официально разведена, Европейский банк или там санкционный комитет смотрит на женщину как на полностью самостоятельного субъекта.
3: То есть развод работает как такая, противопожарная дверь. Огонь санкций охватывает чиновника, дверь закрывается, и активы бывшей жены остаются в безопасности.
23: В точку. Европейские чиновники из отдела комплаенса видят документы. Брака нет, женщина ведет независимую, светскую жизнь, тратит деньги. Чтобы доказать, что это скрытые коррупционные доходы бывшего мужа-чиновника, требуются годы сложнейших расследований.
3: Поэтому развод и стал самым популярным способом вывода активов из-под удара.
23: Но подожди, тут возникает закономерный вопрос. Тимура Иванова ведь в итоге арестовали в России. Его отправили за решетку по обвинению в коррупции.
3: Было такое, да?
23: Но разве это не признак того, что система очищается и наказывает за подобное лицемерие?
3: Арест состоялся, это факт. Но тут важен контекст и тайминг. Его арестовали гораздо позже и скорее в результате внутренней аппаратной борьбы. А до этого момента, годами, десятилетиями даже, система считала такое положение дел абсолютной нормой.
23: Угу. Закрывали глаза.
3: Транслировалась четкая модель. Патриотизм и ограничения – это бремя для рядовых граждан. А для руководства сохраняется беспрепятственный доступ к европейскому люксу. И эту же модель освоили люди, отвечающие за государственную пропаганду.
23: О, телеведущие.
3: Те самые ведущие, которые с экранов учат зрителей презирать Европу, годами скупали там недвижимость. У Владимира Соловьева нашли несколько вилл на озере Комо в Италии.
23: До заморозки активов в Италии вообще считалось идеальным местом. Но еще интереснее ситуация с паспортами. Вот Сергей Брилев, например. Он много лет вел главные государственные эфиры, имея при этом британское гражданство.
3: Самое поразительное в этой истории – его реакция. Когда информация всплыла, он просто заявил, что это абсолютно законно и никак не мешает его работе.
23: Слушай, если вдуматься в саму механику получения британского паспорта, это же не покупка билета на самолет. Человек должен принести официальную присягу на верность британскому монарху.
3: Да, клятва верности.
23: И этот же человек вечером садится в кресло ведущего в российской студии и рассказывает зрителям о геополитическом противостоянии с Лондоном.
3: Зрители перед экраном загоняют в угол, заставляют сделать окончательный выбор, занять одну сторону, а человек, который профессионально транслирует эту идею, спокойно держит в кармане иностранный паспорт. Но возникает вопрос, а как вся эта информация об активах и гражданствах вообще становится известной? В России действует закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами.
23: Формально они безупречны. Чиновник декларирует какую-нибудь скромную квартиру и автомобиль среднего класса. Все ограничения обходятся через доверенных лиц, так называемых прокси. Недвижимость оформляется на детей, прибыльные активы на бывших жен, а счета в офшорах управляются через трастовые фонды.
3: Выходит, западные санкции сработали как своего рода рентген. Просветили эту сложную структуру?
23: Именно так. Санкционный механизм работает чуть иначе, чем классический суд. Чтобы заморозить актив в рамках санкций, не всегда нужно прямо уголовное дело.
3: Достаточно финансовых связей?
23: Да, достаточно данных финансового мониторинга, подтверждающих, что формальный владелец – это просто кошелек чиновника. И это реально вскрыло настоящие семейные альбомы российских. Элиты.
3: И в санкционных списках массово появились родственники. Выяснилось, что верхушка интегрирована в западный финансовый, юридический и социальный мир в тысячи раз сильнее, чем миллионы обычных людей в России. И особенно остро это звучит, когда заходит речь о семье самого президента.
23: Но там уровень закрытости вообще беспрецедентный. Имена дочерей долгое время отсутствовали в официальном поле, а Кремль просто отказывался подтверждать базовые биографические факты.
3: Тем не менее, западные санкционные документы прямо называют Марию Воронцову и Екатерину Тихонову дочерями Владимира Путина. Обе имеют обширный международный опыт. Жизнь в Европе, участие в глобальных проектах.
23: Ну, тут можно поспорить, что такая секретность продиктована соображениями государственной безопасности. Высшее лицо государства объективно нуждается в защите личного пространства.
3: Безопасность – это понятно, но на практике это создает колоссальное неравенство. Огромную информационную пропасть. Государственный аппарат собирает о рядовом гражданине беспрецедентный объем данных. Налоговая видит каждый перевод на банковской карте.
23: Камеры распознают лица на улицах.
3: Да, создаются единые цифровые реестры призывников. Государство знает о гражданах все, а гражданин не имеет права знать абсолютно ничего о тех, кто принимает судьбоносные решения.
23: Дорога с односторонним движением.
3: Абсолютно. Где живут их семьи, чем они владеют, какими паспортами пользуются.
23: И тут возникает резонный вопрос о будущем этих капиталов. Когда Европа начала активно применять санкции, замораживать счета, ну, арестовывать виллы, логично было бы ожидать возвращения этих денег в российскую экономику.
3: Но возвращение-то не произошло. Элита просто перестроила логистику и нашла новые гавани. Главной точкой притяжения стали Объединенные Арабские Эмираты. Дубай моментально превратился в идеальный хаб для передержки капиталов и переезда семей.
23: Слушай, а почему именно Эмираты?
3: В отличие от европейской банковской системы, которая начала, ну, требовать объяснения происхождения каждого цента у лиц с российским паспортом, Дубай предложил максимальную лояльность.
23: А, то есть не задают лишних вопросов?
3: Да, местные банки закрывали глаза на политический статус клиентов, если те приносили крупные суммы. И мы видим конкретные примеры. Возвращаясь к семье Лаврова, Полина Ковалева, оказавшись под санкциями в Великобритании, не возвращается строить жизнь в Россию. Открытые данные показывают, что она работает в Дохе и получает гражданство Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года.
23: А чуть позже появилась информация, что и Светлана Полякова получила паспорт УАЭ, причем с интересной формулировкой «за особые заслуги», и семья не стала это публично опровергать.
3: Получается, элите нужен не конкретно лондонский или парижский пейзаж. Им критически важно просто сохранить открытую дверь наружу, куда угодно, лишь бы она не закрывалась.
23: Ну да, второй паспорт в данном случае это вообще не сувенир для легких путешествий.
3: Это финансовый инструмент.
23: Полноценный финансовый инструмент. Наличие паспорта Эмиратов позволяет открыть банковский счет, зарегистрировать компанию, перевести активы, ну, не вызывая немедленной блокировки, которая грозит клиенту с российскими документами.
3: Это мощнейший инструмент управления рисками. Идеальная страховка от мобилизации, от непредсказуемой борьбы кланов внутри страны.
23: Или от рейдерского захвата бизнеса.
3: Или от кардинальной смены политического курса.
23: Ну подожди, зачем людям, которые находятся на самой вершине власти, нужна страховка от системы, которую они сами полностью выстроили и контролируют? Они же назначают судей, управляют спецслужбами, пишут законы. кого им бояться?
3: Возьмем ситуацию на фондовом рынке. Выходят топ-менеджеры крупной корпорации на сцену, показывают красивые графики, убеждают рядовых инвесторов покупать акции, рассказывают о блестящем будущем компании.
23: Ага.
3: А сами в этот же момент тихонько распродают свои личные пакеты акций через подставные фирмы.
23: То есть они сбрасывают риски на рядовых акционеров, потому что знают реальные цифры.
3: Абсолютно. Высокопоставленные чиновники обладают монополией на реальную информацию. Они видят не телевизионную картинку, а закрытые статьи бюджета.
23: Точно.
3: Они знают реальное состояние инфраструктуры, экономики, уровень внутреннего напряжения. Их личные действия – перемещение семей, покупка недвижимости в Дубае, получение новых паспортов – это самый точный индикатор. Это означает, что они сами не доверяют собственным публичным обещаниям.
23: И здесь риск распределяется катастрофически неравномерно. Когда происходят глобальные потрясения, обычный человек не может переписать свои личные риски на трастовый фонд или там, на бывшую жену, он не может купить золотую визу за несколько миллионов долларов.
3: Обычный человек несет ответственность лично и в полном объеме. А у семьи чиновника даже последствия масштабных международных санкций аккуратно распределяются между юрисдикциями, подставными владельцами и новыми паспортами.
23: Получается, родину превращают в обязанность исключительно для тех, у кого нет ресурсов на создание запасного плана. Один протокол пишется для населения. Кругом враги, нужно сплотиться, затянуть пояса и быть готовыми к лишениям.
3: Угу.
23: А второй протокол для узкого круга. Сохраните любую возможность для вывода активов, выстроить цепочки посредников и, ну, ни в коем случае не сжигать мосты окончательно.
3: Все верно. От обычного человека требуют безоговорочной верности. Жить здесь, хранить деньги здесь и при необходимости отправиться воевать. Семьи чиновников оставляют себе другой выбор. Сначала это были дома и образование в Европе, после санкций компании недвижимости паспорта в Дубае. Полина Ковалева уехала из Великобритании и получила гражданство Эмиратов. Светлана Полякова стала гражданкой той же страны за заслуги. Получается очень удобный патриотизм. Решения принимают в России, деньги зарабатывают в России, а спасательный выход держат открытым за границей. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. До следующей встречи.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Чей Донбасс? Спецпосланники Трампа напомнили Владимиру Путину об обещании захватить всю Донецкую область еще год назад. «Вы нам это год назад говорили». Это цитата, звучавшая на недавних переговорах в Кремле. По данным влиятельной американской газеты «Нью-Йорк Таймс», стала неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Журналисты пишут, что американские переговорщики настойчиво интересовались, почему обещанное скорое взятие под контроль России всего Донбасса так и не произошло. Во время сентябрьской встречи в Кремле российская сторона убеждала Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, что армия добивается успехов и в ближайшие месяцы может реализовать задачу и взять под контроль весь Донбасс. Однако зять Трампа Кушнер сказал президенту России, что ровно такие же обещания американцы уже слышали.
6: «Со всем уважением, но то же самое вы говорили нам год назад».
4: А затем предложил не терять еще один год в ожидании того же результата. Почему Донбасс остается для Москвы настолько принципиальным условием переговоров, объясняет военный эксперт Андрей Соболев.
7: Для Москвы полный контроль над Донецкой областью остается одной из главных военных и политических целей. Проблема в том, что оставшаяся территория включает очень серьезную линию обороны и крупные города. Поэтому между политическим обещанием взять всю область и реальной возможностью сделать это в обозначенные сроки остается большая дистанция.
4: И эту дистанцию можно посчитать. Судя по спутниковым снимкам и данным военных аналитиков, армия России сейчас контролирует около 80% Донецкой области. Но оставшиеся территории, которые под контролем ВСУ, включают крупные города – Славянск, Краматорск, Дружковку. Российские войска не смогли даже захватить Константиновку, за которую воюют уже почти год. В августе, по подсчетам военкоров, российская армия продвигалась в Донецкой области в среднем примерно на 2 километра в сутки. И если просто перенести такой темп на оставшуюся территорию, получится уже не несколько месяцев. Если такая скорость продвижения сохранится, то взять под контроль весь Донбасс армия России сможет не раньше 2032 года. Что тормозит российское наступление, объясняет военный аналитик Игорь Ратников.
8: Оставшиеся 20% нельзя просто поделить на нынешнюю скорость продвижения. Впереди крупные города и подготовленные оборонительные позиции. Городские бои обычно требуют значительно больше времени и ресурсов. Поэтому каждый следующий километр может даваться значительно тяжелее предыдущего.
4: Начиная с 2022 года Владимир Путин устанавливал как минимум 15 сроков, в котором российские войска должны были полностью контролировать Донецкую область. Ни один из них выполнить не удалось. Последний публично оглашенный срок – конец 2026 года. После встречи с американцами помощник президента Юрий Ушаков снова заявил, что президент России уверен в достижении цели СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Киев запустил по Москве «Пеликана», что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
12: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
11: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук прилетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
24: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее, другая разработка Firepoint FP-9. Ведь это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
11: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
25: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, но если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
11: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Радио Лента. Прямая речь.
26: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
27: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
9: Главные новости дня.
5: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
13: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
5: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
14: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
5: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
15: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут? Пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС» целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд, дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
5: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу, в России, людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
26: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
10: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот, я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нет ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
0: На радио «Лента» «Шок дня».
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
18: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей, и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно, а когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
17: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
18: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
0: Радио «Лента»,
1: 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует трех студентов. За этот ИКАН готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт. А после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
2: Первый случай, преданный огласке 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении. Под физическим воздействием был заключен контракт. И второй случай, преданный огласке 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
11: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
2: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червяком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил червяком от лопаты. По голове, по рукам, между ног, по икрам.

0: Радио Лента. 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера.

0: И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО, и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
3: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
2: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Z-борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
3: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относится к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
2: После 1000 дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел спецназа» – смещение ударов в сторону Урала и Поволжья.
3: После ударов в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
5: Так, из того, что у нас НПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
4: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
6: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
7: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
4: словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южная Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
8: Короче, еще там метров 500 очередь, ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть.
4: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
9: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
4: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева Саяна Федотова рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
11: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла оттуда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны. Мои дети патриоты. Я люблю свою страну. Она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
12: Почему люди не могут жить в мире?
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На берегу живописного Плещеева озера, неподалеку от старинного Переславля-Залесского, лежит гигантский 12-тонный валун, обладающий удивительной способностью менять цвет и самостоятельно перемещаться. Местные жители веками передают легенды о своенравном камне, который упорно возвращается на свое законное место, несмотря на все попытки людей утопить его или увести. Загадочный артефакт привлекает не только туристов, но и исследователей аномальных явлений, пытающихся разгадать его природу. В сухую погоду валун кажется серым и запыленным, но стоит пройти первому дождю, как его поверхность приобретает глубокий сине-сизый оттенок. Историки и краеведы часто цитируют архивные свидетельства 17 века, когда священник по имени Ануфрий объявил камень языческим идолом и приказал закопать его в глубокую яму. Однако прошло совсем немного времени, и валун непостижимым образом вновь оказался на поверхности земли. Позднее, в 1788 году, когда строилась духовная семинария, огромный камень решили использовать в качестве фундамента и погрузили на крепкие дровни, чтобы отвезти по льду замерзшего Плещеева озера. Тяжелая ноша проломила ледяной покров и затонула на мелководье. Каково же было удивление рыбаков, когда спустя несколько десятилетий 12-тонная глыба снова объявилась у кромки воды, будто выбравшись из ледяного плена. Очевидцы и современные исследователи аномалий утверждают, что валун до сих пор продолжает свое медленное движение, а также постепенно уходит в грунт. Если раньше он возвышался над землей в рост человека, то теперь едва достает до колена. Эзотерики и любители паранормального видят в этом и проявление древней мистической энергии, способной исцелять недуги и исполнять желания тех, кто прикоснется к холодному камню. Существуют конспирологические версии о том, что внутри валуна запечатан разумный древний артефакт или портал между измерениями, реагирующий на магнитное поле Земли и мысли людей. Тем не менее, у академической науки, как всегда, есть вполне рациональное объяснение всем чудесам. Физики и геологи объясняют изменение цвета тривиальным преломлением света. Мокрый, мелкозернистый, кварцевый, биотитовый сланец, из которого состоит валун, за счет чешуек минералов оптически темнеет и синеет. Что касается перемещений, то исследователи-скептики ссылаются на воздействие мощных весенних торосов, сильных ветров и подвижек льда на озере. Ледяные поля способны с невероятной силой выталкивать тяжелые валуны со дна на мелководье и береговую линию, создавая иллюзию осознанного движения. Постепенное же погружение камня в землю объясняется банальным просачиванием грунта, подмыванием дождевыми водами и уплотнением почвы под огромным весом. Но даже зная сухие научные факты, стоя у синего гиганта под шумом балтийского ветра, трудно отделаться от ощущения, что этот древний страж севера хранит тайну, неподвластную человеческому пониманию. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
15: Приветствую вас. Руна дня на 22 сентября. Давайте посмотрим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпадает руна Урус. А это у нас, знаете, мощная руна. Это жизненная сила, внутренняя энергия, выносливость и способность преодолевать препятствия. То есть это, знаете, такая энергия первозданной силы, которая не спрашивает разрешения, а просто движется вперед, как вот паровоз. И в этот день может появиться большое желание решительности, действия, и захочется менять то, что давно уже требует перемен. Если раньше, например, не хватало сил сделать первый шаг, вот сейчас внутреннего ресурса может стать значительно больше. Урус всегда напоминает, что настоящая сила не всегда выглядит как напор. Здесь иногда может проявляться в способности выдержать сложный период, не сломаться, продолжить свой путь. И в этот день важно направлять энергию на конкретные действия, а не расходовать ее, например, на споры, раздражение, может, какие-то попытки доказать кому-то свою правоту. Вот не стоит. Это хороший день, чтобы заниматься тем, что давно откладывалось, и, наконец, привести в движение застоявшиеся процессы. В работе Урус всегда дает активность, продуктивность, желание доводить дела до результата. Можно брать на себя ответственность, задачи, которые, например, требуют настойчивости, физической или эмоциональной выносливости. Если, например, предстоит важный разговор или решение, лучше говорить прямо, уверенно, без лишних объяснений. И ваш результат в такой день зависит прежде всего от собственной инициативы. И при этом не стоит пытаться сделать все одновременно, да? Сильная энергия нуждается в правильном направлении. В отношениях Урус усиливает страсть, это притяжение, желание, знаете, такого живого контакта, я бы даже сказала, животного. И в существующих отношениях это может проявиться как энергия, инициатива, сексуальный интерес, да? И хорошо проводить время вместе, заниматься чем-то активным, путешествовать или просто позволить себе больше спонтанности. Но следите, чтобы сила не превращалась в давление. И любовь — это, знаете, не соревнования, в которых обязательно должен победить один. Здесь обязательно как раз должны победить двое. А по здоровью Урус символически связано с физической силой. Это выносливость, восстановление организма. День хорошо подходит для умеренной физической активности. Прогулки, спорт, все, что помогает почувствовать тело живым. Но важно учитывать реальные возможности организма. Не стоит доказывать себе собственную силу через переутомление. В принципе, Урус говорит, что внутри нас всегда гораздо больше силы, чем мы иногда думаем. И, в принципе, 22 сентября не обязательно ждать идеальных обстоятельств. Начните двигаться, и энергия появится в самом процессе движения. Понимаете? Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
13: На радио Лента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
13: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
17: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
13: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5-процентный барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам ЗАГС Собрания Калининградской области проходят 4 партии.
19: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%, поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
18: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
19: Жильцы четырехэтажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок, сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
18: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс». Страхование.
19: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
18: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
20: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
18: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
16: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть. Бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%.
0: Но это капля в море. К примеру, куриное филе Виктории уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
18: В общем, жить становится дорого. Учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
21: Всем привет! У штурвала Балтийский лоцман. Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса. Что-то попадает под радиоэлектронное подавление. Что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера», более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. И это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать: «Гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация, потому что нет роскоши смотреть на Балтику как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
22: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Самая масштабная атака на Москву за 4 года. Сотни дронов атаковали столицу. Под удар попали НПЗ, крупный технопарк и складской комплекс. В аэропортах коллапс. В Минобороны сообщили, что в минувшие выходные сбили почти 2000 дронов и около десятка крылатых ракет «Фламинго». Сколько беспилотников и ракет сбить не удалось, традиционно умалчивается. Большинство БПЛА, как сообщил мэр Москвы, летели на столичный регион. В результате ударов погибли 3 человека, еще около 20 пострадали. В Капотне загорелся нефтеперерабатывающий завод, там сильный пожар. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона.
5: Вон он! Попал куда-то!
6: Во, летит он. Сейчас как бахнет.
7: В МПЗ, да, туда?
8: Мне кажется, да.
24: Это горит НПЗ. Вот это горит НПЗ. Прям, может быть, там прям для себя пометит. Горит НПЗ. Опять по нему.
23: Кроме того, удары пришлись по складскому комплексу в Софьино, который моментально вспыхнул и выгорел дотла, а также по ТЭЦ в Люберцах.
25: Только что плюхнулся в ТЭЦ-22.
26: Опять путинская движуха, насколько можно?
25: ТЭЦ уже что-то попало там, в районе 4-й трубы, и в данный момент жужжит. Короче, на ТЭЦ-22 сейчас атака идет.
23: Беспилотники также попали по жилым домам в Котельниках, Истре и Раменском. Там, по данным властей, из многоквартирного дома эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей.
27: Я думаю, там кто-то погиб точно. Очень жестко. Отлетит.
23: Зеленский заявил, что при атаке на московский регион ВСУ, кроме дронов, применили ракеты «Фламинго», а также новые ракеты «Пеликан». Об использовании этого вооружения сообщается впервые. Это название многие эксперты связывают с украинской баллистической ракетой FP-7 компании «Файрпойнт». Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые крайне сложно сбивать системами ПВО, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
28: FP-7 «Пеликан». Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика, вот такая как FP-7, является принципиально новым испытанием.
23: В целях безопасности в эти выходные вводились временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Из-за плана «Ковер» было задержано и отменено более 400 рейсов. Сильнее всего пострадали московские узлы – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Проблемы также затронули южное направление, в частности Сочи. Всего в течение лета из-за дронов аэропорты по всей стране закрывались более 2000 раз. В августе ограничения на полеты вводились в среднем 32 раза в сутки, что привело к масштабному коллапсу гражданской авиации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
29: «Радиолента. Прямая речь».
10: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
30: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава,
1: И очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберриз и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что Единая Россия как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит и коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от Единой России, если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
29: Главные новости дня.
23: Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО. Как прошло трехдневное голосование? После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
4: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
23: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
7: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем Единая Россия. Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
23: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
8: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все там не готовы.
9: Переживайте вы все.
11: А когда пускать буду по бумажке?
23: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывают разочарование от выборов и простые россияне.
12: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный пи***. Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, какого хуя они достигли 60%, я просто не понимаю.
14: Мне, если честно, плакать хочется.
0: Какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю, как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
23: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
13: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит: слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
9: На радио «Лента». Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
16: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Но, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
15: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
17: Покупательской способности нет. Когда у фермеров нет цены на зерно, как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы? По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
18: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет, у нас сколько падения рентабельности это. Ну, иллюзий же быть не должно.
15: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
2: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые. А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь. Подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
5: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они

объяснять. Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Кстати, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе

0: Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
3: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
2: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает двоих детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
3: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту? Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая. Она богатая людьми, в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
2: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любви. Любой карьеры, мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
4: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
2: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин. И тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
6: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
5: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
7: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
8: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
5: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южная Чертанова – 40 литров бензина в одни руки.
9: Короче, еще там метров 500 очередь. Может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
5: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
10: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
5: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
12: Каздеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
11: Индия может сократить закупки российской нефти. Военкор Олег Царев о давлении Вашингтона и угрозе новых санкций.
13: На фоне войны в Иране Россия обеспечивает уже больше половины индийского импорта нефти. Быстро найти замену этим объемам Нью-Дели не сможет, особенно из-за ситуации в Ормузском проливе. Но у Вашингтона есть сильный рычаг давления. На Штаты приходится более 20% индийского экспорта. Поэтому Нью-Дели, вероятно, будет лавировать, добиваться исключения из санкций и одновременно искать обходные пути для поставок российской нефти. Вот вам и началось. А ведь санкции покойного Грэма даже еще не успели толком в силу вступить.
11: Больше 1500 дронов на Москву. Лейб-гусар о последствиях массированной атаки на столицу и Подмосковье.
14: Я не знаю, как это комментировать. Просто пройдусь заголовками. Несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода. Есть повреждения и возгорания. 44-летняя женщина погибла в результате атаки на многоквартирный дом в подмосковном Софино. Еще 5 человек пострадали, среди них 2 детей. Еще один человек погиб в результате атаки на частный дом в Орехово-Зуевском округе. Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве. Беспилотники ночью попали в 3 многоквартирных дома в подмосковном микрорайоне Новые Котельники. Также атаковано складское помещение. В результате падения беспилотника загорелась кровля многоэтажки в Раменском округе. Эвакуировано 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников в Ленинском округе Подмосковья. Повреждения получили 14 домов, сообщил глава округа Станислав Катров. А так все прекрасно. Войны нет.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции Вивальди. Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
16: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, но в частности Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом, вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, тому недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
5: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжают делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт. Эксперт Ян Матвеев.
17: Дорошевки видео показали. Прямо заявляют, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
5: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров, а с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
18: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
5: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
11: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
14: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них — на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
11: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Z-Борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
14: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относиться к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
11: После 1000 дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел спецназа» – смещение удара в сторону Урала и Поволжья.
14: После ударов в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
21: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства. Ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Скоро в цене обычной лампочки может оказаться кое-что неожиданное. Защита электростанций от беспилотников. Укрепленные конструкции, системы обнаружения, вооруженная охрана и ремонт после атак стоят дорого. Энергокомпаниям эти расходы возвращают через тарифный механизм. Сначала счет получает завод, затем он перекладывает его в цену товара, и вот уже за последствия войны платит человек, который просто покупает хлеб или включает дома чайник. Сегодня проследим весь путь этих денег.
22: Знаешь, этот процесс, он завораживает своей какой-то бюрократической элегантностью.
3: Ну да, звучит как очень сложная схема.
22: Абсолютно. Чтобы вообще разгадать, каким образом вот эта железобетонная защита от дронов вдруг трансформируется в рубли в магазинном чеке, нужно сначала взломать код самого рынка электроэнергии.
3: Да, потому что для конечного потребителя все выглядит, ну, максимально примитивно. Нажал выключатель на стене, загорелся свет.
22: Угу.
3: Но на оптовом рынке в России электричество продается как два совершенно независимых экономических явления. Первое – это, собственно, киловатт-часы.
22: Та самая энергия, которая крутит счетчик в квартире.
3: Именно. А вот второе явление – это так называемая мощность.
22: Слушай, но термин «мощность» звучит так, будто это плата просто за воздух.
3: Вот. Очень многие так думают. Но на деле это плата за постоянную готовность. За то, чтобы конкретная станция гарантированно выдала нужный объем энергии ровно в ту секунду, когда в системе возникает пиковый спрос.
22: Ну, то есть, например, морозное зимнее утро.
3: Да-да, миллионы людей просыпаются, включают обогреватели, чайники. На заводах одновременно запускаются тяжелые станки. Происходит колоссальный скачок потребления.
22: И система обязана выдержать этот удар без веерных отключений.
3: 100%. И чтобы турбины находились в режиме такой вот постоянной боевой готовности, производителям платят отдельно, независимо от того, сколько киловатт они реально произвели сегодня.
22: Угу. Это огромный и стабильный финансовый поток.
3: Огромный. И именно в эту надбавку за мощность профильные энергетические ассоциации, которые контролируют подавляющее большинство станций в стране, предложили заложить военные расходы на защиту инфраструктуры.
22: Подожди. Я вот тут выступлю в роли скептика.
3: Давай.
22: А почему вообще через этот механизм? Любая нормальная корпорация страхует свои активы. Сгорел склад, страховая компания все покрывает. Почему владельцы станции не купят полис от ущерба? Зачем лезть в тарифы?
3: Военные риски – это фундаментальное исключение в любом классическом договоре страхования – форс-мажор.
22: А, ну логично. Ни одна коммерческая страховая не возьмет на себя риск попадания боевого беспилотника.
3: Это прямой путь к банкротству страховщика. Поэтому компании обращаются к единственному надежному источнику – государству.
22: Но тогда возникает второй вопрос. Почему не попросить прямую финансовую помощь из бюджета?
3: Тут есть хитрость. Прямую субсидию нужно публично обосновывать, отчитываться за каждый рубль, проходить аудит.
22: Да, и каждый раз просить заново.
3: Вот именно. А тарифный механизм – это вечный двигатель. Однажды согласованная надбавка растворяется в ежемесячных платежах и работает непрерывно. Вообще без лишнего шума.
22: Слушай, механизм идеален в своей непрозрачности. А что вообще они планируют покрыть за счет этой скрытой надбавки?
3: Речь идет о масштабных защитных сооружениях, высокотехнологичных системах радиоэлектронной борьбы, спецтранспорте и даже содержании вооруженной охраны. Инфраструктуру нужно защищать. Технически это обосновано. Но провал кроется в финансовой модели. В этой схеме есть две крайне спорные позиции. Первая – это перекладывание в тариф расходов на заработную плату персоналу и военизированной охране.
22: но люди же работают на стратегических объектах под угрозой ударов. Риск для жизни очевиден, им положена доплата.
3: Оплата риска необходима, я не спорю. Вопрос в том, кто должен за нее платить. Энергокомпания остается коммерческим предприятием, извлекающим прибыль.
22: Когда логистическая компания отправляет фуру в опасный рейс, она же компенсирует риск и собственной прибыли. Они вводят общенациональный сбор.
3: Вот почему в энергетике 100% финансовых рисков по оплате труда перекладывается в тариф. Владельцы бизнеса полностью выводят себя из-под удара.
22: Согласен. Звучит абсурдно. А вторая спорная позиция.
3: В этот же тариф закладываются расходы на ремонт оборудования после возможных атак.
22: То есть потребитель оплачивает и возведение бетонной защиты, и полное восстановление объекта, если эта защита вообще не сработала.
3: Да, возникает резонный вопрос. А где тогда стимул для менеджмента компании искать эффективные решения?
22: Действительно. Зачем нанимать лучших инженеров или закупать передовые системы РЭП, если все равно за сгоревший трансформатор заплатит потребитель? Слушай, в нормальной ситуации логичный шаг здесь – это жесткий независимый аудит. Кто-то должен проверять каждый чек на этот бетон и электронику.
3: Должен. Но здесь любые проверяющие органы натыкаются на стену под названием «государственная тайна».
22: А, ну да. Защита стратегических объектов – это закрытая информация, и с точки зрения безопасности это неоспоримо.
3: Конечно, никто не будет публиковать чертежи укрытий в открытом доступе.
22: Но именно эта секретность становится просто идеальной средой для раздувания бюджетов. Это же классический конфликт интересов.
3: Угу. Энергокомпаниям выгодно сделать смету как можно больше. Под формулировкой повышения защищенности можно, например, провести плановый капремонт старых зданий.
22: Да, или переложить заржавевшие трубы. Сделать все то, что компания и так обязана была делать за счет собственной маржи.
3: А чиновнику, который это проверяет, проще и безопаснее все согласовать не глядя.
22: Предлог-то железобетонный, угроза национальной инфраструктуре. Зарубишь смету, а завтра на станцию что-то прилетит, тебя же обвинят в саботаже.
3: Именно. Бюджеты согласовываются с минимальным сопротивлением. Возвращаясь к аналогии со страховкой, это принудительное страхование, где клиент не выбирает страховщика.
22: Не знает размер премии.
3: Да, не видит договора и вообще не может проверить, наступил ли страховой случай.
22: Деньги просто списываются. Окей. Допустим, эти тайные сметы утверждены на самом верху. Как именно запускается цепная реакция? Население ведь не покупают мощность напрямую на оптовом рынке.
3: Первый миндар принимают промышленные гиганты. Заводы, фабрики. Они закупают эту подорожавшую мощность.
22: Но завод же ничего не оплатит из кармана акционеров?
3: Конечно, нет. Электричество вшито в себестоимость абсолютно каждого физического предмета. Давай проследим путь на примере обычного пакета молока из супермаркета.
22: Давай.
3: Чтобы молоко попало на полпорк, работает целая индустрия. Сначала производитель пластика делает бутылку. Плавильные печи потребляют гигантские объемы энергии. Рост тарифа мгновенно увеличивает цену пустой тары.
22: Ага. Дальше включается бумажный комбинат. Он печатает этикетки. Потом само агропредприятие, автоматические доильные аппараты, насосы, стерилизация.
3: Потом готовая продукция едет в логистические центры. Огромные склады нужно непрерывно охлаждать.
22: Ну и финальная точка – это супермаркет. Холодильные витрины, промышленная вентиляция, круглосуточный свет, сервера на кассах.
3: И на каждом этапе есть электричество. Каждый участник методично добавляет свою долю возросших энергозатрат в финальную стоимость продукта.
22: Слушай, но кроме еды есть же еще базовая инфраструктура. Водоканалы, например, и теплосети.
3: О, это отдельная болевая точка. Чтобы вода поднялась на 9-й этаж жилого дома, мощные насосы должны создать чудовищное давление. Воду нужно забрать из реки, прогнать через фильтры. Там везде стоят промышленные электродвигатели.
22: И у муниципальных предприятий точно нет запаса прочности, чтобы поглощать такие убытки. Водоканал просто пойдет к местным властям и потребует повысить коммунальные тарифы для населения.
3: Иначе насосы остановятся. Причем, если огромный завод может хотя бы нанять юристов, выторговать особые условия поставок энергии...
22: Малый бизнес абсолютно беззащитен. Маленькая пекарня просто получает счет, а там цифра на 20% больше.
3: Угу. Печи выключить нельзя. Приходится либо поднимать цену на хлеб, либо увольнять сотрудников.
22: Есть еще одна тревожная деталь во всей этой аналитике. Географическое неравенство. Эта надбавка бьет по регионам с совершенно разной силой.
3: Да, если взять территории с суровым климатом, там объективно тратится в разы больше электричества и тепла просто для поддержания базовой жизни.
22: Особенно в регионах с изношенным жилым фондом. В старых домах огромные теплопотери. Люди включают радиаторы не ради комфорта, а чтобы банально не замерзнуть.
3: И получается парадокс. Финансовое бремя защиты энергоинфраструктуры ложится тяжелее всего именно на жителей холодных регионов с низкими доходами.
22: Отнимая у них последние свободные средства. Очевидно, что конечным плательщиком всегда оказывается самый беззащитный элемент цепи.
3: Знаешь, если разобрать ситуацию на компоненты, вырисовывается механизм, который можно назвать тройным платежом.
22: Звучит интересно. Расшифруй.
3: Платеж номер один житель страны уже оплатил содержание армии и систем противовоздушной обороны через свои налоги. Платеж номер два он ежемесячно оплачивает физическое производство самого электричества по квитанции, обеспечивая операционную прибыль корпорациям.
22: Угу.
3: И теперь возникает платеж номер три. С потребителя требуют деньги за то, чтобы инфраструктура частных или полугосударственных компаний смогла пережить последствия вооруженных конфликтов.
22: Слушай, это обнажает фундаментальный перекос системы. Происходит масштабная приватизация прибыли и стопроцентная национализация рисков.
3: Абсолютно. Прибыль от продажи энергии, дивиденды, рост активов – все это остается в руках владельцев станций.
22: А решения, которые формируют уровень угрозы и необходимость обороны – это прерогатива государства.
3: Но финансовая ответственность элегантно перекладывается на того, кто не контролирует ни корпорации, ни государственные решения – на обычного гражданина.
22: Владельцы бизнеса спасают прибыль, а население выступает в роли такого бездонного резервного фонда, который покрывает любые геополитические издержки.
3: И от этой мысли сложно избавиться. Временные сборы в экономике обладают пугающей способностью становиться постоянными.
22: 100%. Даже если активная фаза закончится завтра, этот тариф никуда не исчезнет. Оборудование нужно обслуживать, антидроновые сетки ветшают, охране нужно платить.
3: Ни один топ-менеджер, генерирующий компании, никогда не выйдет и не скажет: угроза миновала, мы добровольно снижаем тарифы.
22: Они заявят, что обязаны поддерживать объекты в состоянии вечной готовности. Эта надбавка навсегда вросла в экономику. И тут возникает логичный, но очень тревожный вопрос.
3: Какой?
22: Если прецедент создан, и миллионы граждан так легко заставили работать бесплатным страховым фондом для защиты корпоративной инфраструктуры, где гарантия, что аппетиты не вырастут?
3: Угу.
22: Если представить будущее, глобальный энергопереход, умные дома, электромобили, наша зависимость от розетки станет стопроцентной.
2: И тогда любой кризис можно будет назвать угрозой.
22: Именно. Любая хакерская атака на корпоративные серверы или даже провальные инвестиции топ-менеджмента могут быть названы угрозой национальной безопасности и профинансированы напрямую из карманов потребителей через счет за свет. Эта инфраструктура превращается в идеальный налоговый пылесос, от которого просто невозможно отключиться.
2: Что остается после всех расчетов? Электростанции принадлежат крупным компаниям, воздушное пространство защищает государство, а окончательный счет снова достается населению. Завод добавляет расходы к цене металла, водоканал к коммунальному тарифу, магазин к стоимости товара. Причем гражданин уже оплатил безопасность налогами и электричество по квитанции. Теперь с него берут деньги еще и за то, чтобы военная угроза не уничтожила энергетическую инфраструктуру. Так война входит в дом не только сиреной или отключением света. Иногда она приходит тихо, несколькими новыми рублями в каждом чеке. Это был разбор дня. Оставайтесь на связи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5-процентный барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем, почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам ЗАГС Собрания Калининградской области проходят 4 партии.
7: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%, поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
6: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
7: Жильцы 4-этажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок. Сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
6: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс». Страхование.
7: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости, 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
6: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
8: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
6: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
14: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть, бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе «Виктории» уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
6: В общем, жить становится дорого. Учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
15: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса, Что-то попадает под радиоэлектронное подавление. Что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера», более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть, специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. И это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать «гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация, потому что нет роскоши смотреть на Балтику, как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
9: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
9: Радио «Лента». 15:57 AM.
15: Радиолента. Прямая речь.
20: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
12: Обновляю информацию по поводу ЖД обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и, конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14 500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.

0: в сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфанефтехим», 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл», 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ», а после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфанефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
1: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
0: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
2: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
0: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
3: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут? Пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
0: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
6: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали, в три смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65% из них процентов на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всех?

0: того, что произошло. Нет, не могут. Рабочие места ушли, ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле за нал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
1: Криминальные новости.
2: Контрактник и таксист увезли мужчину с инвалидностью в лес и сбили его, требуя заключить контракт и отдать им 1 миллион с выплат. Суд в Ивановской области приговорил таксиста Сергея Панкратова к 3,5 годам колонии за вымогательство денег у мужчины с инвалидностью второй группы. Из текста приговора следует, что пострадавший приехал к сестрам в город Южа и однажды оставил телефон в машине Панкратова. Вечером его знакомый, контрактник, участник СВО, помог забрать телефон. Но вместо возвращения домой мужчине предложили покататься по городу. Когда машина выехала за пределы Южа в лесополосу, военнослужащий потребовал, чтобы мужчина заключил контракт с Минобороны, а затем отдал ему и Панкратову часть единовременной выплаты. После отказа контрактник избил мужчину, нанеся около 10 ударов по голове и телу. Пострадавший попытался убежать, но его догнали, усадили обратно в машину и продолжили избивать. Нападавшие обещали, что тот проведет на войне 20 дней, после чего его якобы вытащат благодаря связям. Однако пострадавший не соглашался. Ближе к утру Панкратов развез пассажиров и потребовал от потерпевшего никому не рассказывать о произошедшем. Через несколько дней он позвонил ему, чтобы узнать, обращался ли тот в полицию, а после этого пытался убедить изменить показания. Дело против военнослужащего, чье имя в приговоре не раскрывается, выделили в отдельное производство и передали военным следователям. Забила возлюбленного скалкой после пьяной ссоры. Все произошло в селе Дальневосточной Амурской области. Пара выпивала дома, в какой-то момент поссорилась. Мужчина избил женщину, она решила не оставлять все как есть, вооружилась скалкой, подошла к мужчине, который сидел на веранде, и несколько раз ударила его по голове. Через несколько часов он умер от полученных травм, а женщина признала вину и раскаялась. Ее отправили под стражу. Женщина использовала троих своих приемных дочерей для сексуальных утех со своим мужем в Ставропольском крае. Как пишут местные паблики, все происходило в поселке Коммаяк на протяжении 4 лет, с 2021 по 2025 год. Женщина регулярно помогала супругу насиловать несовершеннолетних приемных дочерей. Заставляла девочек подчиняться мужчине, все снимала на мобильный телефон. Педофил сейчас находится в СИЗО по возбужденному уголовному делу о насильстве действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мать извращенка также задержана. В Хабаровском крае разыскивают педофила, который издевался над 11-летней дочерью своей бывшей сожительницы. По данным 112, 49-летний Василий с 2021 года жил вместе с матерью девочки в поселке Октябрьский. В 2024 году он сильно избил женщину, после чего пара рассталась. Недавно ребенок рассказал матери, что пока дядя Вася жил с ними, он к ней приставал. Накануне мужчина снова приехал к бывшей разбираться, она вызвала полицию. После чего мужчина скрылся, бросив машину. Сейчас его разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
4: Я думаю, что конкуренции на выборах губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
1: Главные новости дня.
2: Киев запустил по Москве «Пеликана», что известно об украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
5: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
2: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, в ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
6: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
2: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
7: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, но если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
2: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
9: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть, потому что мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте в известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. А некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему носились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация, мой хороший знакомый, который этой ночью, хотел он сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало, а живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятная. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, не солоно хлебавши. На дачу он не поедет. Но я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
10: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
11: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
12: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
11: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
13: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе. Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
11: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южная Чертанова – 40 литров бензина в одни руки.
14: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
11: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
15: С кайфом встаю на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
11: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
16: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
17: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей, и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
16: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
17: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет, это «Разбор дня». Этой зимой россиянам придется переживать не только из-за новых тарифов. Есть еще одна проблема – атаки беспилотников на электростанции, подстанции и другую важную инфраструктуру. Летом мы уже видели, что такие удары могут оставлять людей без света и воды. Зимой последствия могут быть намного серьезнее, потому что без электричества начинают останавливаться насосы, котельные и системы отопления. И главный вопрос здесь простой. Готовы ли российские города к ситуации, когда в сильный мороз свет, тепло и вода могут исчезнуть одновременно? Сегодня разберем, насколько реальна такая угроза и во что она может обойтись обычному человеку.
19: Слушай, ну если так вдуматься, сама концепция подготовки к отопительному сезону сейчас полностью перевернулась.
18: Абсолютно.
19: Десятилетиями ведь коммунальные службы боролись, с двумя понятными вещами. Это сильные морозы и просто старые ржавые трубы.
18: А теперь любой объект инфраструктуры в стране может пройти все проверки инспекторов утром, получить этот паспорт готовности, а ночью получить повреждения сверху.
19: Да. И география проблемы очень сильно расширилась. То есть больше нет какого-то безопасного тыла, угрозы фиксируются уже за сотни километров от границы.
18: Летние события стали, знаешь, настоящей репетицией.
19: Угу, к сожалению.
18: Вспомнить ту же Курскую область. Из-за атаки на энергетический объект без света остались более 46 тысяч человек сразу в 5 районах.
19: Ничего себе масштаб.
18: Да. В Ростовской области повреждение оборудования обесточило около 1000 жителей 7 хуторов. И перебои накрывали Новороссийск, Геленджик, Белгород.
19: Вот тут возникает очень важный технический нюанс. Допустим, падает опора ЛЭП. Или горит трансформатор.
18: Так.
19: Это зона ответственности энергетиков, но почему при этом мгновенно исчезает вода в кране и остывают батареи? Ведь водоканал и теплосети – это же, совершенно другие ведомства.
18: Ведомства разные, но физическая система в городе одна. Электричество – это как бы базовый привод для всего вообще.
19: В смысле, для всех насосов.
18: Ну да. Чтобы вода из подземного резервуара или реки попала на 10-й этаж обычного жилого дома, ее туда должен закачать очень мощный промышленный насос.
19: А насос работает от электродвигателя.
18: Совершенно верно. Как только падает напряжение на подстанции, электродвигатели мгновенно останавливаются. Давление в трубах падает до нуля, и верхние этажи сразу остаются с сухими кранами.
19: Слушай, это очень напоминает кровеносную систему.
18: В хорошее сравнение.
19: Если сердце, в нашем случае подстанция, перестает качать кровь, органы просто отказывают. Водоснабжение и отопление отключаются первыми.
18: Да. А дальше по цепочке встают городские котельные. Многие вообще думают, что раз котельная газовая или угольная, то электричество ей особо не нужно.
19: Да, часто так говорят. Там же газ горит, при чем тут свет?
18: Ничего подобного. Ток требуется для систем вентиляции, для подачи топлива, для работы автоматики. И самое главное, для огромных циркуляционных насосов, которые гоняют кипяток по теплотрассам.
19: Кстати, знаешь, это заблуждение характерное и для частного сектора тоже. Владельцы загородных домов часто уверены, что если у них стоит автономный газовый котел, то они защищены от блэкаута.
18: А потом выясняется, что современный котел просто не зажжется без электричества?
19: Да-да, там стоит электронный блок управления, электрический розжиг и вот тот самый циркуляционный насос, только маленький.
18: Без него вода в системе просто закипит прямо внутри котла, но ни в какие батареи она не пойдет.
19: Именно. Есть еще один критический момент, о котором вообще редко вспоминают. Это пожарная безопасность.
18: В каком плане?
19: Вот смотри, если насосы на водоканале встали, давление падает не только в квартирах, но и в уличных пожарных гидрантах.
18: О, точно.
19: И если случится пожар после атаки, расчеты-то приедут, а подключить рукава будет тупо не к чему. Давления нет.
18: Жуть. И здесь чиновники обычно используют свой главный козырь. Они всегда говорят про резервные схемы.
19: О да, любимая тема.
18: На бумаге все выглядит супернадежно. Социальные объекты, больницы, водоканалы – все переведено на резервные источники питания.
19: Звучит так, будто обычный дизельный генератор может легко заменить целую разрушенную подстанцию.
18: Но ведь это абсолютно не так. Резервная мощность покрывает только самый критический минимум. Этим летом в Белгороде при перебоях на насосных станциях пришлось запускать вот эту резервную генерацию.
19: И как? Помогло?
18: Ну, водоканал работал, но часть города все равно ощутила серьезные перебои.
19: Использование слова «резерв»? Тут вообще создает какую-то опасную иллюзию безопасности. Это как, не знаю, задержать дыхание под водой.
18: Ну да. Какое-то время продержаться можно.
19: Да, но новые жабры от этого у тебя не вырастут. И кислород рано или поздно закончится.
18: К тому же генераторы — это не волшебная палочка, которую один раз включил и забыл. Он создает колоссальную логистическую цепочку вокруг себя.
19: Что ты имеешь в виду?
18: Его нужно регулярно тестировать, нужно обслуживать стартерные аккумуляторы, нужно держать в штате обученного специалиста, который сможет запустить установку посреди ночи в сильный мороз.
19: И главное, нужно топливо.
18: Да, много топлива. При масштабном отключении света в городе начинается жесточайшая конкуренция за дизель.
19: То есть солярка одновременно нужна всем?
18: Именно. Она нужна реанимациям в больницах, насосам того же водоканала, супермаркетам, спасающим продукты в холодильниках.
19: И вышкам сотовой связи, чтобы вообще хоть какая-то связь работала в районе.
18: Выходит, что резервная схема эффективна только при локальных, ну, небольших авариях.
19: Согласна. Когда блэкаут становится массовым, она сама превращается в такую сложную сеть, которая требует постоянного подвоза тысяч литров топлива, и это в условиях неработающих светофоров.
18: И вот здесь мы подходим к главному различию между летними отключениями и зимними.
19: О, да. Это критическая разница.
18: Летом генератор просто выигрывает время. И потеря этого времени измеряется лишь дискомфортом и, ну, тающим мороженым в магазине.
19: А зимой время измеряется градусами ниже нуля. Летом вода в обесточенных трубах просто спокойно стоит, ничего и не делается.
18: Ага.
19: А в январе, как только циркуляция останавливается, остывший трубопровод начинает промерзать. Физика процесса тут предельно проста.
18: При замерзании вода расширяется.
19: Да, примерно на 9%. И этот лед обладает такой невероятной силой, что просто разрывает толстый металл стальных труб изнутри, как бумагу.
18: То есть всего через несколько часов банальная энергетическая авария трансформируется в сантехническую, а затем в полномасштабную строительную проблему.
19: Именно. Починить силовой кабель уже будет совершенно недостаточно. Придется выгонять экскаваторы, раскапывать мерзлую землю и менять километры лопнувших теплотрасс.
18: И тут в игру вступает фактор изношенности самих сетей.
19: Больная тема.
18: По данным Минстроя, темпы обновления инфраструктуры в России планируют увеличить с 1% до 2,5% в год.
19: Но если прикинуть, при темпе в 2,5% полный цикл замены старых труб по стране займет 40 лет.
18: Обалдеть!
19: То есть огромная часть коммунального хозяйства уже сейчас работает за пределами вообще всех нормативных сроков службы.
18: И Генеральная прокуратура подтверждает эти цифры. При проверках готовности к сезону 2025-26 годов уже выявлено более 46 тысяч различных нарушений.
19: 46 тысяч?
18: Да.
19: Да.
18: И это тот фон, на котором энергетике предстоит справляться с новыми воздушными угрозами.
19: В таком контексте, знаешь, настоящая опасность исходит даже не от самого беспилотника. Аппарат просто бьет по конструкции, которая и так держится на честном слове.
18: Ну да. Удар по современной, надежной сети – это просто решаемое ЧП.
19: А удар по гнилой трубе – это катастрофа для целого района. Многие часто спрашивают, почему нельзя просто переключить питание на соседнюю ветку, ведь у энергетиков везде есть кольцевые схемы резервирования.
18: Да, я тоже об этом думал. Почему нельзя просто перенаправить ток?
19: Потому что переброска нагрузки часто сопровождается резкими скачками давления или напряжения. Это называется гидроудары в трубах.
18: Ага. И что происходит?
19: Если резервная линия старая и ржавая, ее арматура тупо не выдержит этого всплеска и тоже лопнет. То есть ты пытаешься спасти одну улицу, а в итоге затапливаешь вторую.
18: Ни прецедентов. Масса даже без всяких дронов. Вспомним прошлые зимы. В Балашове и Кисловодске из-за обычных аварий на старых теплосетях без нормального отопления оставались по 6 тысяч абонентов.
19: А в Берске из-за порывов сотни домов сидели без воды.
18: При этом последствия очень сильно зависят от того, где именно происходит авария. География уязвимости тут, ну, очень разная.
19: Угу. В малых городах ситуация может стать критической очень быстро.
18: Почему?
19: Там часто работает всего одна крупная котельная на половину жителей и один единственный водозабор. И ремонтная бригада тоже может быть одна на несколько муниципальных районов.
20: А если удар приходится по подстанции какого-нибудь градообразующего предприятия, от которой исторически питаются жилые кварталы?
19: Тогда такой моногород вообще лишается своей единственной коммунальной опоры. Там резервов просто нет.
20: Зато в мегаполисах свои проблемы. С одной стороны, там, конечно, больше ремонтников, техники, бюджетов.
19: С другой, масштаб зависимости от электричества колоссальный. Одно локальное отключение может остановить тысячи лифтов с людьми внутри.
20: Вырубить светофоры на крупных проспектах.
19: Да, и парализовать работу кассовых аппаратов и магазинах. Люди даже хлеб купить не смогут, если у них только безнал.
20: Плюс огромная плотность заявок. В первые минуты после отключения диспетчерские центры просто захлебнутся от шквала звонков. Ни одна служба не сможет скоординировать тысячи вызовов одновременно.
19: К тому же сейчас кардинально изменилось время реагирования самих аварийных бригад.
20: Да, раньше бригада выезжала немедленно. Как только падает напряжение, машина уже в пути.
19: А что поменялось сейчас?
20: Правила безопасности. Вот в Курской и Ростовской областях летом ремонтникам приходилось просто сидеть и часами ждать отбоя угрозы.
19: Серьезно? То есть они не могли выехать?
20: Ну да. Прежде чем подойти к поврежденному трансформатору, территорию должны осмотреть военные и саперы. Они ищут не разорвавшиеся части или оценивают риск повторного удара.
19: А вода в трубах в этот момент продолжает остывать на морозе.
20: Именно. То есть к стандартному времени на поиск прорыва и сварку металла теперь нужно смело добавлять часы ожидания допуска от военных.
19: И не забываем про сложность самого оборудования. Уникальный силовой трансформатор на подстанции – это ведь не детали строительного магазина.
20: Да, это огромная установка. Она может весить десятки тонн и заполнена специальным трансформаторным маслом.
19: Починить такое до вечера физически невозможно. Приходится строить временные схемы, тянуть кабели в обход разрушенных элементов.
20: А все эти мероприятия, ну, круглосуточные дежурства, закупка километров кабеля, топливо для генераторов, новые меры безопасности – это все стоит огромных денег.
19: Защита инфраструктуры вообще превратилась в совершенно новую и очень тяжелую статью расходов для энергетиков.
20: Я читал, что с 2026 года частным охранным предприятиям на объектах топливно-энергетического комплекса официально разрешено использовать боевое оружие.
19: Ничего себе!
20: Плюс требуется возводить стальные защитные экраны, натягивать антидроновые сетки, устанавливать сложные системы радиоэлектронного подавления.
19: Но бюджет — это теплосетей и энергокомпании ограничены. Если они тратят миллионы на защиту подстанции вот этим стальным куполом, и в итоге все эти огромные расходы просто перекладываются на конечного потребителя.
20: Коммунальный платеж, по прогнозам, должен вырасти на 10%, а тариф на электроэнергию — на 11%.
19: То есть при средней платежке в 6 тысяч рублей это дополнительно 600 рублей каждый месяц из кармана человека. За долгую зиму набегает очень приличная сумма.
20: Проблема в том, что когда человек платит на 11% больше, он, ну, совершенно не чувствует себя на 11% более защищенным.
19: Это точно. Рост тарифов часто просто растворяется в каких-то непрозрачных закупках и сомнительных проектах.
20: И Генеральная прокуратура недавно это подтвердила. Они нашли более 11 миллиардов рублей необоснованных расходов, которые теплоснабжающие организации незаконно включили в тарифы для граждан России.
19: 11 миллиардов. Картина складывается, скажем так, довольно циничная.
20: Согласен.
19: Человек оплачивает старый износ труб, скидывается на новые заборы и охрану с оружием, покрывает убытки энергокомпаний. А когда случается реальная авария, спасаться вынужден сам.
20: Покупая за свой счет мощные пауэрбанки, туристические газовые горелки и запасая питьевую воду в 5-литровых бутылках.
19: И это мы говорим о здоровых людях. В особой зоне риска оказываются те, кто зависит от медицинского оборудования прямо на дому.
20: Ты про кислород?
19: Да. Для людей, использующих кислородные концентраторы или аппараты искусственной вентиляции легких, любой блэкаут – это прямая угроза жизни буквально в первые же часы. У них нет времени ждать саперов.
20: Сюда же можно добавить малый бизнес. Обычный продуктовый магазин у дома теряет вообще весь товар в холодильниках при отключении света на сутки.
19: И никто эти убытки владельцу не компенсирует. Предприниматель списывает испорченное мясо и молочку, а затем просто закладывает эти потери в стоимость новых товаров.
20: Получается, что локальная коммунальная авария – незаметно превращается в дополнительный инфляционный фактор для всего района. Цена подготовки к зиме теперь складывается из множества таких скрытых элементов.
19: Самое ироничное, знаешь что? Успешную работу всех этих уровней защиты обыватель даже не заметит.
20: В смысле?
19: Ну вот, беспилотник подавили электроникой, автоматика за секунды перекинула напряжение на резервную линию, аварийка приехала и все заварила за час, у человека дома просто, мигнул свет на кухне.
20: И все?
19: Да. Но чтобы это невидимое устойчивость сработало, нужны просто колоссальные запасы прочности в системе.
20: Которых, судя по состоянию сетей и проверкам прокуратуры, сейчас в обрез. И самый опасный сценарий – это постаряемость ударов.
19: Да, когда бьют в одно и то же место.
20: Система часто спроектирована так, чтобы компенсировать отказ только одного узла. Но если резервная линия уже работает на пределе своих возможностей и происходит новая атака, запас прочности иссякает. Происходит каскадное обрушение всего и вся.
19: К тому же временную схему питания, которую собирают на скорую руку после первой аварии, нельзя считать полноценной заменой. Она может банально не пережить следующий сильный мороз. Кабель перемерзнет или лопнет.
20: Именно поэтому сегодня надежность инфраструктуры измеряется уже не бравурными отчетами и подписанными паспортами готовности. Она измеряется тем, сколько отказов подряд городская система способна пережить, не оставив человека замерзать в собственной квартире.
19: То есть фокус сместился от простого планового ремонта к, по сути, выживанию в условиях непредвиденных глобальных сбоев.
20: Да, совершенно другой уровень стресса для системы.
19: Знаешь, если посмотреть на все это чуть шире, вся эта ситуация заставляет задуматься о будущем архитектуры городов.
20: Что ты имеешь в виду?
19: Десятилетиями строились гиперцентрализованные системы, где одна гигантская ТЭЦ обогревает сотни тысяч людей. В стабильное время это было невероятно эффективно и дешево.
20: Но сейчас эта централизация превратилась в главную уязвимость.
19: Вот именно. Возможно, выживание мегаполиса в будущем будет зависеть от перехода к автономным микросетям, чтобы каждый отдельный район мог мгновенно отключаться от глобального рубильника и полностью обеспечивать себя сам электричеством и теплом в моменты жестких кризисов.
20: Подведем итог разбора. Этой зимой проблема не только в том, что коммунальные услуги снова дорожают. Теперь к старым авариям, изношенным трубам и нехватке денег добавились атаки на энергетику. Если зимой серьезно пострадает электроснабжение, следом могут начаться проблемы с отоплением, водой, связью и транспортом. А на защиту объектов, ремонт и восстановление снова понадобятся деньги. И в конце концов, значительная часть этого счета все равно приходит обычному человеку через тарифы, цены и налоги. Вот такой становится еще одна цена войны, которую раньше большинство россиян просто не замечало. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Киев запустил по Москве «Пеликана», что известно об украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
22: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
21: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания.
11: Очевидцы уверены, что слышали не только звук прилетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
4: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность – около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
11: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
7: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, ну если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
11: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
3: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
6: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
5: Главные новости дня.
23: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
24: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
23: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа «хорошей идеей». Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
2: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
23: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
8: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут? Пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план «Ковер» он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
23: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
3: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
10: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
9: На радио «Лента» «Шок дня».
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени.
13: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
15: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей, и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
14: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
15: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует 3 студентов. За этот ИКАН готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт. А после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
16: Первый случай, преданный огласке 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении под физическим воздействием, был заключен контракт. И второй случай, преданный огласке 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
11: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
17: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червенком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты, по голове, по рукам, между ног, по икрам.
11: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
25: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. Это, да, у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, у нас тут такое же кладбище развилось. Ебануться, миллионный город, кладбище уже.
11: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляет все силы, и новобранцы в том числе. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания

0: состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал Старшей Эды о последней мирной ночи.
3: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
2: Туризм на костях

0: и крови. Военкор канал «Синяя Зет Борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
1: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относится к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
0: После тысячи дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел спецназа» – смещение ударов в сторону Урала и Поволжья.
1: После ударов в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
4: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
3: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
5: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
6: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
3: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
7: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
3: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
8: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
3: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева Саяна Федотова рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
10: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла оттуда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны. Мои дети патриоты. Я люблю свою страну. Она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
11: Почему люди не могут жить в мире?
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
2: Красный Карлик на радио Лента.
13: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На берегу живописного Плещеева озера, неподалеку от старинного Переславля-Залесского, лежит гигантский 12-тонный валун, обладающий удивительной способностью менять цвет и самостоятельно перемещаться. Местные жители веками передают легенды о своенравном камне, который упорно возвращается на свое законное место, несмотря на все попытки людей утопить его или увести. Загадочный артефакт привлекает не только туристов, но и исследователей аномальных явлений, пытающихся разгадать его природу. В сухую погоду валун кажется серым и запыленным, но стоит пройти первому дождю, как его поверхность приобретает глубокий сине-сизый оттенок. Историки и краеведы часто цитируют архивные свидетельства 17 века, когда священник по имени Ануфрий объявил камень языческим идолом и приказал закопать его в глубокую яму. Однако прошло совсем немного времени, и валун непостижимым образом вновь оказался на поверхности земли. Позднее, в 1788 году, когда строилась духовная семинария, огромный камень решили использовать в качестве фундамента и погрузили на крепкие дровни, чтобы отвезти по льду замерзшего Плещеева озера. Тяжелая ноша проломила ледяной покров и затонула на мелководье. Каково же было удивление рыбаков, когда спустя несколько десятилетий 12-тонная глыба снова объявилась у кромки воды, будто выбравшись из ледяного плена. Очевидцы и современные исследователи аномалий утверждают, что валун до сих пор продолжает свое медленное движение, а также постепенно уходит в грунт. Если раньше он возвышался над землей в рост человека, то теперь едва достает до колена. Эзотерики и любители паранормального видят в этом и проявление древней мистической энергии, способной исцелять недуги и исполнять желания тех, кто прикоснется к холодному камню. Существуют конспирологические версии о том, что внутри валуна запечатан разумный древний артефакт или портал между измерениями, реагирующий на магнитное поле Земли и мысли людей. Тем не менее, у академической науки, как всегда, есть вполне рациональное объяснение всем чудесам. Физики и геологи объясняют изменение цвета тривиальным преломлением света. Мокрый, мелкозернистый, кварцевый, биотитовый сланец, из которого состоит валун, за счет чешуек минералов оптически темнеет и синеет. Что касается перемещений, то исследователи-скептики ссылаются на воздействие мощных весенних торосов, сильных ветров и подвижек льда на озере. Ледяные поля способны с невероятной силой выталкивать тяжелые валуны со дна на мелководье и береговую линию, создавая иллюзию осознанного движения. Постепенное же погружение камня в землю объясняется банальным просачиванием грунта, подмыванием дождевыми водами и уплотнением почвы под огромным весом. Но даже зная сухие научные факты, стоя у синего гиганта под шумом балтийского ветра, трудно отделаться от ощущения, что этот древний страж севера хранит тайну, неподвластную человеческому пониманию. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Приветствую вас. Руна дня на 22 сентября. Давайте посмотрим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпадает руна Урус. А это у нас, знаете, мощная руна. Это жизненная сила, внутренняя энергия, выносливость и способность преодолевать препятствия. То есть это, знаете, такая энергия первозданной силы, которая не спрашивает разрешения, а просто движется вперед, как вот паровоз. И в этот день может появиться большое желание решительности, действия, и захочется менять то, что давно уже требует перемен. Если раньше, например, не хватало сил сделать первый шаг, вот сейчас внутреннего ресурса может стать значительно больше. Урус всегда напоминает, что настоящая сила не всегда выглядит как напор. Здесь иногда может проявляться в способности выдержать сложный период, не сломаться, продолжить свой путь. И в этот день важно направлять энергию на конкретные действия, а не расходовать ее, например, на споры, раздражение, может, какие-то попытки доказать кому-то свою правоту. Вот не стоит. Это хороший день, чтобы заниматься тем, что давно откладывалось, и, наконец, привести в движение застоявшиеся процессы. В работе Урус всегда дает активность, продуктивность, желание доводить дела до результата. Можно брать на себя ответственность, задачи, которые, например, требуют настойчивости, физической или эмоциональной выносливости. Если, например, предстоит важный разговор или решение, лучше говорить прямо, уверенно, без лишних объяснений. И ваш результат в такой день зависит прежде всего от собственной инициативы. И при этом не стоит пытаться сделать все одновременно, да? Сильная энергия нуждается в правильном направлении. В отношениях Урус усиливает страсть, это притяжение, желание, знаете, такого живого контакта, я бы даже сказала, животного. И в существующих отношениях это может проявиться как энергия, инициатива, сексуальный интерес, да? И хорошо проводить время вместе, заниматься чем-то активным, путешествовать или просто позволить себе больше спонтанности. Но следите, чтобы сила не превращалась в давление. И любовь — это, знаете, не соревнования, в которых обязательно должен победить один. Здесь обязательно как раз должны победить двое. А по здоровью Урус символически связана с физической силой. Это выносливость, восстановление организма. День хорошо подходит для умеренной физической активности. Прогулки, спорт, все, что помогает почувствовать тело живым. Но важно учитывать реальные возможности организма. Не стоит доказывать себе собственную силу через переутомление. В принципе, Урус говорит, что внутри нас всегда гораздо больше силы, чем мы иногда думаем. И, в принципе, 22 сентября не обязательно ждать идеальных обстоятельств. Начните двигаться, и энергия появится в самом процессе движения. Понимаете? Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
16: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, ну, у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
2: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5% барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем, почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам Заксобрания Калининградской области проходят 4 партии.
18: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%. Поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5% барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
17: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
18: Жильцы 4-этажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок. Сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
17: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс-страхование».
18: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
17: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
19: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
17: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
15: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть. Бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе «Виктории» уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
17: В общем, жить становится дорого, учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса. Что-то попадает под радиоэлектронное подавление. Что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО. И аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера» — более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. Это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать «гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация, потому что нет роскоши смотреть на Балтику, как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Самая масштабная атака на Москву за 4 года. Сотни дронов атаковали столицу. Под удар попали НПЗ, крупный технопарк и складской комплекс. В аэропортах коллапс. В Минобороны сообщили, что в минувшие выходные сбили почти 2000 дронов и около десятка крылатых ракет «Фламинго». Сколько беспилотников и ракет сбить не удалось, традиционно умалчивается. Большинство БПЛА, как сообщил мэр Москвы, летели на столичный регион. В результате ударов погибли 3 человека, еще около 20 пострадали. В Капотне загорелся нефтеперерабатывающий завод, там сильный пожар. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона.
21: Вон он! Попал куда-то!
22: Во, летит он! Сейчас как бахнет!
23: В МПЗ, да, туда?
24: Мне кажется, да.
25: Это горит НПЗ. Вот это горит НПЗ. Прям, может быть, там прям для себя пометит. Горит НПЗ. Опять по нему.
20: Кроме того, удары пришлись по складскому комплексу в Софьино, который моментально вспыхнул и выгорел дотла, а также по ТЭЦ в Люберцах.
26: Только что плюхнулся в ТЭЦ-22.
27: Опять путинская движуха. Насколько можно?
26: ТЭЦ уже что-то попало там, в районе 4-й трубы, и в данный момент жужжит. Короче, на ТЭЦ-22 сейчас атака идет.
20: Беспилотники также попали по жилым домам в Котельниках, Истре и Раменском. Там, по данным властей, из многоквартирного дома эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей.
26: Я думаю, там кто-то погиб точно. Очень жестко. Отлетел.
20: Зеленский заявил, что при атаке на московский регион ВСУ, кроме дронов, применили ракеты «Фламинго», а также новые ракеты «Пеликан». Об использовании этого вооружения сообщается впервые. Это название многие эксперты связывают с украинской баллистической ракетой FP-7 компании «Файрпойнт». Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые крайне сложно сбивать системами ПВО, рассказывает военный. Военный эксперт Александр Ткачев.
0: FP-7 «Пеликан». Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика, вот такая как FP-7, является принципиально новым испытанием.
20: В целях безопасности в эти выходные вводились временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Из-за плана «Ковер» было задержано и отменено более 400 рейсов. Сильнее всего пострадали московские узлы – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Проблемы также затронули южное направление, в частности Сочи. Всего в течение лета из-за дронов аэропорты по всей стране закрывались более 2000 раз. В августе ограничения на полеты вводились в среднем 32 раза в сутки, что привело к масштабному коллапсу гражданской авиации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
1: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава, и очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберрис и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии, вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что «Единая Россия» как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит и коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от «Единой России», если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
2: Главные новости дня.
20: Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО, как прошло трехдневное голосование. После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
3: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
20: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
4: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
20: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
5: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все не готовы.
6: Переживайте вы всех.
7: А когда пускать будут по бумажке?
20: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывают разочарование от выборов и простые россияне.
8: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный пи***. Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, блядь, какого хуя они достигли 60%, я просто не понимаю.
23: Мне, если честно, плакать хочется. Вот какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
20: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
1: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат.
10: То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит: слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их, это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
2: На радио Лента. Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
11: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Но, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
15: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
12: Покупательской способности нет. Когда у фермеров нет цены на зерно, как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы. По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный, или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
13: Чего вдруг, если нету заплатить, чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет, у нас сколько падения рентабельности это. Ну, иллюзий же быть не должно.
15: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
14: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые. А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь. Подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
16: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
17: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что...

сумасшествий, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете, когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да, и господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США. У него скоро выборы партийные. На этих выборах его партия, скорее всего, проиграет. Проиграет разгромно. А потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать. Повяжут ему руку со спиной. Это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента. Там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в фара. Ну, повысилось, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это. Ну, потому что это не бензин, да? Вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина.

0: потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
3: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
2: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает двоих детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
3: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты, я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
2: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любви. Любой карьеры, мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать-подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
4: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
2: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин. И тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
6: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
5: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТШ и комплекс установки переработки нефти.
7: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
8: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
5: словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
9: Короче, еще там метров 500 очередь, ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
5: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
10: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
5: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
12: Каздеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
11: Индия может сократить закупки российской нефти. Военкор Олег Царев о давлении Вашингтона и угрозе новых санкций.
13: На фоне войны в Иране Россия обеспечивает уже больше половины индийского импорта нефти. Быстро найти замену этим объемам Нью-Дели не сможет, особенно из-за ситуации в Ормузском проливе. Но у Вашингтона есть сильный рычаг давления. На Штаты приходится более 20% индийского экспорта. Поэтому Нью-Дели, вероятно, будет лавировать, добиваться исключения из санкций и одновременно искать обходные пути для поставок российской нефти. Вот вам и началось. А ведь санкции покойного Грэма даже еще не успели толком в силу вступить.
11: Больше 1500 дронов на Москву. Лейб-гусар о последствиях массированной атаки на столицу и Подмосковье.
12: Я не знаю, как это комментировать. Просто пройдусь заголовками. Несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода. Есть повреждения и возгорания. 44-летняя женщина погибла в результате атаки на многоквартирный дом в подмосковном Софино. Еще 5 человек пострадали, среди них 2 детей. Еще один человек погиб в результате атаки на частный дом в Орехово-Зуевском округе. Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве. Беспилотники ночью попали в 3 многоквартирных дома в подмосковном микрорайоне «Новые Котельники». Также атаковано складское помещение. В результате падения беспилотника загорелась кровля многоэтажки в Раменском округе. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников в Ленинском округе Подмосковья. Повреждения получили 14 домов, сообщил глава округа Станислав Катров. А так все прекрасно. Войны нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
14: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательны эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом, вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, тому недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
5: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжают делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
15: Дорошевки видео показали. Прямо заявляют, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
5: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров, а с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
16: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
5: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
17: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
12: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них — на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
17: Туризм на костях и крови. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
12: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относиться к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
17: После тысячи дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел-спецназа» – смещение удара в сторону Урала и Поволжья.
12: После ударов в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
20: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Скоро в цене обычной лампочки может оказаться кое-что неожиданное. Защита электростанций от беспилотников. Укрепленные конструкции, системы обнаружения, вооруженная охрана и ремонт после атак стоят дорого. Энергокомпаниям эти расходы возвращают через тарифный механизм. Сначала счет получает завод, затем он перекладывает его в цену товара, и вот уже за последствия войны платит человек, который просто покупает хлеб или включает дома чайник. Сегодня проследим весь путь этих денег.
22: Знаешь, этот процесс, он завораживает своей какой-то бюрократической элегантностью.
21: Ну да, звучит как очень сложная схема.
0: Абсолютно. Чтобы вообще разгадать, каким образом вот эта железобетонная защита от дронов вдруг трансформируется в рубли в магазинном чеке, нужно сначала взломать код самого рынка электроэнергии.
21: Да, потому что для конечного потребителя все выглядит, ну, максимально примитивно. Нажал выключатель на стене, загорелся свет.
0: Угу.
21: Но на оптовом рынке в России электричество продается как два совершенно независимых экономических явления. Первое – это, собственно, киловатт-часы.
0: Та самая энергия, которая крутит счетчик в квартире.
21: Именно. А вот второе явление – это так называемая мощность.
0: Слушай, но термин «мощность» звучит так, будто это плата просто за воздух.
21: Вот. Очень многие так думают. Но на деле это плата за постоянную готовность. За то, чтобы конкретная станция гарантированно выдала нужный объем энергии ровно в ту секунду, когда в системе возникает пиковый спрос.
0: Ну, то есть, например, морозное зимнее утро.
21: Да-да, миллионы людей просыпаются, включают обогреватели, чайники. На заводах одновременно запускаются тяжелые станки. Происходит колоссальный скачок потребления.
0: И система обязана выдержать этот удар без веерных отключений.
21: 100%. И чтобы турбины находились в режиме такой вот постоянной боевой готовности, производителям платят отдельно, независимо от того, сколько киловатт они реально произвели сегодня.
0: Угу. Это огромный и стабильный финансовый поток.
21: Огромный. И именно в эту надбавку за мощность профильные энергетические ассоциации, которые контролируют подавляющее большинство станций в стране, предложили заложить военные расходы на защиту инфраструктуры.
0: Подожди. Я вот тут выступлю в роли скептика.
21: Давай.
0: А почему вообще через этот механизм? Любая нормальная корпорация страхует свои активы. Сгорел склад, страховая компания все покрывает. Почему владельцы станции не купят полис от ущерба? Зачем лезть в тарифы?
21: Военные риски – это фундаментальное исключение в любом классическом договоре страхования – форс-мажор.
0: Ну логично. Ни одна коммерческая страховая не возьмет на себя риск попадания боевого беспилотника.
21: Это прямой путь к банкротству страховщика. Поэтому компании обращаются к единственному надежному источнику – государству.
0: Но тогда возникает второй вопрос. Почему не попросить прямую финансовую помощь из бюджета?
21: Тут есть хитрость. Прямую субсидию нужно публично обосновывать, отчитываться за каждый рубль, проходить аудит.
0: Да, и каждый раз просить заново.
21: Вот именно. А тарифный механизм – это вечный двигатель. Однажды согласованная надбавка растворяется в ежемесячных платежах и работает непрерывно. Вообще без лишнего шума.
0: Слушай, механизм идеален в своей непрозрачности. А что вообще они планируют покрыть за счет этой скрытой надбавки?
21: Речь идет о масштабных защитных сооружениях, высокотехнологичных системах радиоэлектронной борьбы, спецтранспорте и даже содержании вооруженной охраны. Инфраструктуру нужно защищать. Технически это обосновано. Но провал кроется в финансовой модели. В этой схеме есть две крайне спорные позиции. Первая – это перекладывание в тариф расходов на заработную плату персоналу и военизированной охране.
0: Но люди же работают на стратегических объектах под угрозой ударов. Риск для жизни очевиден, им положена доплата.
21: Оплата риска необходима, я не спорю. Вопрос в том, кто должен за нее платить. Энергокомпания остается коммерческим предприятием, извлекающим прибыль.
0: Когда логистическая компания отправляет фуру в опасный рейс, она же компенсирует риск из собственной прибыли, а не вводит общенациональный сбор.
21: Вот почему в энергетике 100% финансовых рисков по оплате труда перекладывается в тариф. Владельцы бизнеса полностью выводят себя из-под удара.
0: Согласен. Звучит абсурдно. А вторая спорная позиция?
21: В этот же тариф закладываются расходы на ремонт оборудования после возможных атак.
0: То есть потребитель оплачивает и возведение бетонной защиты, и полное восстановление объекта, если эта защита вообще не сработала?
21: Да, возникает резонный вопрос. А где тогда стимул для менеджмента компании искать эффективные решения?
0: Действительно. Зачем нанимать лучших инженеров или закупать передовые системы РЭП, если все равно за сгоревший трансформатор заплатит потребитель? Слушай, в нормальной ситуации логичный шаг здесь – это жесткий независимый аудит. Кто-то должен проверять каждый чек на этот бетон и электронику.
21: Должен. Но здесь любые проверяющие органы натыкаются на стену под названием «государственная тайна».
0: А, ну да. Защита стратегических объектов – это закрытая информация, и с точки зрения безопасности это неоспоримо.
21: Конечно. Никто не будет публиковать чертежи укрытий в открытом доступе.
0: Но именно эта секретность становится просто идеальной средой для раздувания бюджетов. Это же классический конфликт интересов.
21: Угу. Энергокомпаниям выгодно сделать смету как можно больше. Под формулировкой повышения защищенности можно, например, провести плановый капремонт старых зданий.
0: Да, или переложить заржавевшие трубы. Сделать все то, что компания и так обязана была делать за счет собственной маржи.
21: А чиновнику, который это проверяет, проще и безопаснее все согласовать не глядя.
0: Предлог-то железобетонный, угроза национальной инфраструктуре. Зарубишь смету, а завтра на станцию что-то прилетит, тебя же обвинят в саботаже.
21: Именно. Бюджеты согласовываются с минимальным сопротивлением. Возвращаясь к аналогии со страховкой, это принудительное страхование, где клиент не выбирает страховщика.
0: Не знает размер премии.
21: Да, не видит договора и вообще не может проверить, наступил ли страховой случай.
0: Деньги просто списываются. Окей. Допустим, эти тайные сметы утверждены на самом верху. Как именно запускается цепная реакция? Население ведь не покупают мощность напрямую на оптовом рынке.
21: Первый миндар принимают промышленные гиганты. Заводы, фабрики. Они закупают эту подорожавшую мощность.
0: Но завод же ничего не оплачет из кармана акционеров?
21: Конечно, нет. Электричество вшито в себестоимость абсолютно каждого физического предмета. Давай проследим путь на примере обычного пакета молока из супермаркета.
0: Давай.
21: Чтобы молоко попало на полпорк, работает целая индустрия. Сначала производитель пластика делает бутылку. Плавильные печи потребляют гигантские объемы энергии. Рост тарифа мгновенно увеличивает цену пустой тары.
0: Ага, дальше включается бумажный комбинат. Он печатает этикетки. Потом само агропредприятие, автоматические доильные аппараты, насосы, стерилизация.
21: Потом готовая продукция едет в логистические центры. Огромные склады нужно непрерывно охлаждать.
0: Ну и финальная точка – это супермаркет. Холодильные витрины, промышленная вентиляция, круглосуточный свет, сервера на кассах.
21: И на каждом этапе есть электричество. Каждый участник методично добавляет свою долю возросших энергозатрат в финальную стоимость продукта.
0: Слушай, но кроме еды есть же еще базовая инфраструктура. Водоканалы, например, и теплосети.
21: О, это отдельная болевая точка. Чтобы вода поднялась на 9-й этаж жилого дома, мощные насосы должны создать чудовищное давление. Воду нужно забрать из реки, прогнать через фильтры. Там везде стоят промышленные электродвигатели.
0: И у муниципальных предприятий точно нет запаса прочности, чтобы поглощать такие убытки. Водоканал просто пойдет к местным властям и потребует повысить коммунальные тарифы для населения.
21: Иначе насосы остановятся. Причем, если огромный завод может хотя бы нанять юристов, выторговать особые условия поставок энергии...
0: Малый бизнес абсолютно беззащитен. Маленькая пекарня просто получает счет, а там цифра на 20% больше.
21: Угу. Печи выключить нельзя. Приходится либо поднимать цену на хлеб, либо увольнять сотрудников.
0: Есть еще одна тревожная деталь во всей этой аналитике – географическое неравенство. Эта надбавка бьет по регионам с совершенно разной силой.
21: Да, если взять территории с суровым климатом, там объективно тратится в разы больше электричества и тепла просто для поддержания базовой жизни.
0: Особенно в регионах с изношенным жилым фондом. В старых домах огромные теплопотери. Люди включают радиаторы не ради комфорта, а чтобы банально не замерзнуть.
21: И получается парадокс. Финансовое бремя защиты энергоинфраструктуры ложится тяжелее всего именно на жителей холодных регионов с низкими доходами.
0: Отнимая у них последние свободные средства. Очевидно, что конечным плательщиком всегда оказывается самый беззащитный элемент цепи.
21: Знаешь, если разобрать ситуацию на компоненты, вырисовывается механизм, который можно назвать тройным платежом.
0: Звучит интересно. Расшифруй.
21: Платеж номер один житель страны уже оплатил содержание армии и систем противовоздушной обороны через свои налоги. Платеж номер два он ежемесячно оплачивает физическое производство самого электричества по квитанции, обеспечивая операционную прибыль корпорациям.
0: Угу.
21: И теперь возникает платеж номер три. С потребителя требуют деньги за то, чтобы инфраструктура частных или полугосударственных компаний смогла пережить последствия вооруженных конфликтов.
0: Слушай, это обнажает фундаментальный перекос системы. Происходит масштабная приватизация прибыли и 100% национализация рисков.
21: Абсолютно. Прибыль от продажи энергии, дивиденды, рост активов – все это остается в руках владельцев станций.
0: А решения, которые формируют уровень угрозы и необходимость обороны, это прерогатива государства.
21: Но финансовая ответственность элегантно перекладывается на того, кто не контролирует ни корпорации, ни государственные решения, на обычного гражданина.
0: Владельцы бизнеса спасают прибыль, а население выступает в роли такого бездонного резервного фонда, который покрывает любые геополитические издержки.
21: И от этой мысли сложно избавиться. Временные сборы в экономике обладают пугающей способностью становиться постоянными.
0: 100%. Даже если активная фаза закончится завтра, этот тариф никуда не исчезнет. Оборудование нужно обслуживать, антидроновые сетки ветшают, охране нужно платить.
21: Ни один топ-менеджер, генерирующий компании, никогда не выйдет и не скажет: угроза миновала, мы добровольно снижаем тарифы.
0: Они заявят, что обязаны поддерживать объекты в состоянии вечной готовности. Эта надбавка навсегда вросла в экономику. И тут возникает логичный, но очень тревожный вопрос.
21: Какой?
0: Если прецедент создан, и миллионы граждан так легко заставили работать бесплатным страховым фондом для защиты корпоративной инфраструктуры, где гарантия, что аппетиты не вырастут? Если представить будущее, глобальный энергопереход, умные дома, электромобили, наша зависимость от розетки станет стопроцентной.
21: И тогда любой кризис можно будет назвать угрозой.
0: Именно. Любая хакерская атака на корпоративные серверы или даже провальные инвестиции топ-менеджмента могут быть названы угрозой национальной безопасности и профинансированы напрямую из карманов потребителей через счет за свет. Эта инфраструктура превращается в идеальный налоговый пылесос, от которого просто невозможно отключиться.
21: Что остается после всех расчетов? Электростанции принадлежат крупным компаниям, воздушное пространство защищает государство, а окончательный счет снова достается населению. Завод добавляет расходы к цене металла, водоканал к коммунальному тарифу, магазин к стоимости товара. Причем гражданин уже оплатил безопасность налогами и электричество по квитанции. Теперь с него берут деньги еще и за то, чтобы военная угроза не уничтожила энергетическую инфраструктуру. Так война входит в дом не только сиреной или отключением света. Иногда она приходит тихо, несколькими новыми рублями в каждом чеке. Это был разбор дня. Оставайтесь на связи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5% барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам Заксобрания Калининградской области проходят 4 партии.
4: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%, поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
3: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
4: Жильцы четырехэтажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок, сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
3: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс страхование».
4: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
3: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
2: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
3: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
6: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть. Бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе «Виктории» уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
3: В общем, жить становится дорого. Учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
7: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что Балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса. Что-то попадает под радиоэлектронное подавление. Что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера», более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. Это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать: «Гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация, потому что нет роскоши смотреть на Балтику, как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
9: Обновляю информацию по поводу ЖД обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и, конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14 500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
10: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазовой

0: прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа «хорошей идеей». Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
1: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
0: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
2: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут, пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
0: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу, в России, людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
5: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Вбухивание денег государство в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Вбухали в 3 смены, они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65 из них процентов на кредитные деньги. Они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли. Экономика недополучает денег? Конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Во-первых, покупать даже дешевле за нал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. В частности, валютные ограничения давно уже введены.
3: Криминальные новости.
6: Контрактник и таксист увезли мужчину с инвалидностью в лес и сбили его, требуя заключить контракт и отдать им 1 000 000 с выплат. Суд в Ивановской области приговорил таксиста Сергея Панкратова к 3,5 годам колонии за вымогательство денег у мужчины с инвалидностью второй группы. Из текста приговора следует, что пострадавший приехал к сестрам в город Южа и однажды оставил телефон в машине Панкратова. Вечером его знакомый, контрактник, участник СВО, помог забрать телефон. Но вместо возвращения домой мужчине предложили покататься по городу. Когда машина выехала за пределы Южа в лесополосу, военнослужащий потребовал, чтобы мужчина заключил контракт с Минобороны, а затем отдал ему и Панкратову часть единовременной выплаты. После отказа контрактник избил мужчину, нанеся около 10 ударов по голове и телу. Пострадавший попытался убежать.

0: бежать, но его догнали, усадили обратно в машину и продолжили избивать. Нападавшие обещали, что тот проведет на войне 20 дней, после чего его якобы вытащат благодаря связям. Однако пострадавший не соглашался. Ближе к утру Панкратов развез пассажиров и потребовал от потерпевшего никому не рассказывать о произошедшем. Через несколько дней он позвонил ему, чтобы узнать, обращался ли тот в полицию, а после этого пытался убедить изменить показания. Дело против военнослужащего, чье имя в приговоре не раскрывается, выделили в отдельное производство и передали военным следователям. Забила возлюбленного скалкой после пьяной ссоры. Все произошло в селе Дальневосточной Амурской области. Пара выпивала дома, в какой-то момент поссорилась. Мужчина избил женщину, она решила не оставлять все как есть, вооружилась скалкой, подошла к мужчине, который сидел на веранде, и несколько раз ударила его по голове. Через несколько часов он умер от полученных травм, а женщина признала вину и раскаялась. Ее отправили под стражу. Женщина использовала троих своих приемных дочерей для сексуальных утех со своим мужем в Ставропольском крае. Как пишут местные паблики, все происходило в поселке Коммаяк на протяжении 4 лет, с 2021 по 2025 год. Женщина регулярно помогала супругу насиловать несовершеннолетних приемных дочерей. Заставляла девочек подчиняться мужчине, все снимала на мобильный телефон. Педофилу сейчас находится в СИЗО по возбужденному уголовному делу о насильстве действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мать извращенка также задержана. В Хабаровском крае разыскивают педофила, который издевался над 11-летней дочерью своей бывшей сожительницы. По данным 112, 49-летний Василий с 2021 года жил вместе с матерью девочки в поселке Октябрьский. В 2024 году он сильно избил женщину, после чего пара рассталась. Недавно ребенок рассказал матери, что пока дядя Вася жил с ними, он к ней приставал. Накануне мужчина снова приехал к бывшей разбираться, она вызвала полицию. После чего мужчина скрылся, бросив машину. Сейчас его разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
3: Я думаю, что конкуренции на выборы губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость. Узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
1: Главные новости дня.
4: Киев запустил по Москве пеликана, что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
5: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
4: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
6: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее, другая разработка Firepoint FP-9. Ведь это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
4: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
7: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, ну если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
4: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
10: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть. Ну, мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Знаете, как в анекдоте в известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. А некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему носились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация — мой хороший знакомый, который этой ночью, хотел сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятная. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, несолоно хлебавши. На дачу он не поедет. Но я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
11: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
12: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
4: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТШ и комплекс установки переработки нефти.
13: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
14: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
4: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южная Чертанова – 40 литров бензина в одни руки.
15: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть.
4: самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
16: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
4: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
17: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
18: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей, и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
17: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
18: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет, это «Разбор дня». Этой зимой россиянам придется переживать не только из-за новых тарифов. Есть еще одна проблема – атаки беспилотников на электростанции, подстанции и другую важную инфраструктуру. Летом мы уже видели, что такие удары могут оставлять людей без света и воды. Зимой последствия могут быть намного серьезнее, потому что без электричества начинают останавливаться насосы, котельные и системы отопления. И главный вопрос здесь простой. Готовы ли российские города к ситуации, когда в сильный мороз свет, тепло и вода могут исчезнуть одновременно? Сегодня разберем, насколько реальна такая угроза и во что она может обойтись обычному человеку.
20: Слушай, ну если так вдуматься, сама концепция подготовки к отопительному сезону сейчас полностью перевернулась.
19: Абсолютно.
20: Десятилетиями ведь коммунальные службы боролись, с двумя понятными вещами. Это сильные морозы и просто старые ржавые трубы.
19: А теперь любой объект инфраструктуры в стране может пройти все проверки инспекторов утром, получить этот паспорт готовности, а ночью получить повреждения сверху.
20: Да. И география проблемы очень сильно расширилась. То есть больше нет какого-то безопасного тыла, угрозы фиксируются уже за сотни километров от границы.
19: Летние события стали, знаешь, настоящей репетицией.
20: Угу, к сожалению.
19: Вспомнить ту же Курскую область. Из-за атаки на энергетический объект без света остались более 46 тысяч человек сразу в 5 районах.
20: Ничего себе масштаб.
19: Да. В Ростовской области повреждение оборудования обесточило около 1000 жителей 7 хуторов. И перебои накрывали Новороссийск, Геленджик, Белгород.
20: Вот тут возникает очень важный технический нюанс. Допустим, падает опора ЛЭП. Или горит трансформатор.
19: Так.
20: Это зона ответственности энергетиков, но почему при этом мгновенно исчезает вода в кране и остывают батареи? Ведь водоканал и теплосети – это же, ну, совершенно другие ведомства.
19: Ведомства разные, но физическая система в городе одна. Электричество – это как бы базовый привод для всего вообще.
20: В смысле, для всех насосов?
19: Ну да. Чтобы вода из подземного резервуара или реки попала на 10-й этаж обычного жилого дома, ее туда должен закачать очень мощный промышленный насос.
20: А насос работает от электродвигателя.
19: Совершенно верно. Как только падает напряжение на подстанции, электродвигатели мгновенно останавливаются. Давление в трубах падает до нуля, и верхние этажи сразу остаются с сухими кранами.
20: Слушай, ну это очень напоминает кровеносную систему.
19: В хорошее сравнение.
20: Если сердце, в нашем случае подстанция, перестает качать кровь, органы просто отказывают. Водоснабжение и отопление отключаются первыми.
19: Да. А дальше по цепочке встают городские котельные. Многие вообще думают, что раз котельная газовая или угольная, то электричество ей особо не нужно.
20: Да, часто так говорят. Типа, ну там же газ горит, при чем тут свет?
19: Ничего подобного. Ток требуется для систем вентиляции, для подачи топлива, для работы автоматики. И самое главное, для огромных циркуляционных насосов, которые гоняют кипяток по теплотрассам.
20: Кстати, знаешь, это заблуждение характерное и для частного сектора тоже. Владельцы загородных домов часто уверены, что если у них стоит автономный газовый котел, то они защищены от блэкаута.
19: А потом выясняется, что современный котел просто не зажжется без электричества?
20: Да-да, там стоит электронный блок управления, электрический розжиг и вот тот самый циркуляционный насос, только маленький.
19: Без него вода в системе просто закипит прямо внутри котла, но ни в какие батареи она не пойдет.
20: Именно. Есть еще один критический момент, о котором вообще редко вспоминают. Это пожарная безопасность.
19: В каком плане?
20: Вот смотри, если насосы на водоканале встали, давление падает не только в квартирах, но и в уличных пожарных гидрантах.
19: О, точно.
20: И если случится пожар после атаки, расчеты-то приедут, а подключить рукава будет тупо не к чему. Давления нет.
19: Жуть. И здесь чиновники обычно используют свой главный козырь. Они всегда говорят про резервные схемы.
20: О да, любимая тема.
19: На бумаге все выглядит супернадежно. Социальные объекты, больницы, водоканалы – все переведено на резервные источники питания.
20: Звучит так, будто обычный дизельный генератор может легко заменить целую разрушенную подстанцию.
19: Но ведь это абсолютно не так. Резервная мощность покрывает только самый критический минимум. Этим летом в Белгороде при перебоях на насосных станциях пришлось запускать вот эту резервную генерацию.
20: И как? Помогло?
19: Ну, водоканал работал, но часть города все равно ощутила серьезные перебои.
20: Использование слова «резерв» тут вообще создает какую-то опасную иллюзию безопасности. Это как, не знаю, задержать дыхание под водой.
19: Ну да. Какое-то время продержаться можно.
20: Да, но новые жабры от этого у тебя не вырастут. И кислород рано или поздно закончится.
19: К тому же генераторы — это не волшебная палочка, которую один раз включил и забыл. Он создает колоссальную логистическую цепочку вокруг себя.
20: Что ты имеешь в виду?
19: Его нужно регулярно тестировать, нужно обслуживать стартерные аккумуляторы, нужно держать в штате обученного специалиста, который сможет запустить установку посреди ночи в сильный мороз.
20: И главное, нужно топливо.
19: Да, много топлива. При масштабном отключении света в городе начинается жесточайшая конкуренция за дизель.
20: То есть солярка одновременно нужна всем?
19: Именно. Она нужна реанимациям в больницах, насосам того же водоканала, супермаркетам, спасающим продукты в холодильниках.
20: И вышкам сотовой связи, чтобы вообще хоть какая-то связь работала в районе.
19: Выходит, что резервная схема эффективна только при локальных, ну, небольших авариях.
20: Согласна. Когда блэкаут становится массовым, она сама превращается в такую сложную сеть, которая требует постоянного подвоза 1000 литров топлива, и это в условиях неработающих светофоров.
19: И вот здесь мы подходим к главному различию между летними отключениями и зимними.
20: О, да. Это критическая разница.
19: Летом генератор просто выигрывает время. И потеря этого времени измеряется лишь дискомфортом и, ну, тающим мороженым в магазине.
20: А зимой время измеряется градусами ниже нуля. Летом вода в обесточенных трубах просто спокойно стоит, ничего и не делается.
19: Ага.
20: А в январе, как только циркуляция останавливается, остывший трубопровод начинает промерзать. Физика процесса тут предельно проста.
19: При замерзании вода расширяется.
20: Да, примерно на 9%. И этот лед обладает такой невероятной силой, что просто разрывает толстый металл стальных труб изнутри, как бумагу.
19: То есть всего через несколько часов банальная энергетическая авария трансформируется в сантехническую, а затем в полномасштабную строительную проблему.
20: Именно. Починить силовой кабель уже будет совершенно недостаточно. Придется выгонять экскаваторы, раскапывать мерзлую землю и менять километры лопнувших теплотрасс.
19: И тут в игру вступает фактор изношенности самих сетей.
20: Больная тема.
19: По данным Минстроя, темпы обновления инфраструктуры в России планируют увеличить с 1% до 2,5% в год.
20: Но если прикинуть, при темпе в 2,5% полный цикл замены старых труб по стране займет 40 лет.
19: Обалдеть!
20: То есть огромная часть коммунального хозяйства уже сейчас работает за пределами вообще всех нормативных сроков службы.
19: И Генеральная прокуратура подтверждает эти цифры. При проверках готовности к сезону 2025-26 годов уже выявлено более 46 тысяч различных нарушений.
20: 46 тысяч?
19: Да.
20: Да.
19: И это тот фон, на котором энергетике предстоит справляться с новыми воздушными угрозами.
20: В таком контексте, знаешь, настоящая опасность исходит даже не от самого беспилотника. Аппарат просто бьет по конструкции, которая и так держится на честном слове.
19: Ну да. Удар по современной, надежной сети – это просто решаемое ЧП.
20: А удар по гнилой трубе – это катастрофа для целого района. Многие часто спрашивают, почему нельзя просто переключить питание на соседнюю ветку, ведь у энергетиков везде есть кольцевые схемы резервирования.
19: Да, я тоже об этом думал. Почему нельзя просто перенаправить ток?
20: Потому что переброска нагрузки часто сопровождается резкими скачками давления или напряжения. Это называется гидроудары в трубах.
19: Ага. И что происходит?
20: Если резервная линия старая и ржавая, ее арматура тупо не выдержит этого всплеска и тоже лопнет. То есть ты пытаешься спасти одну улицу, а в итоге затапливаешь вторую.
19: Ни прецедентов. Масса даже без всяких дронов. Вспомним прошлые зимы. В Балашове и Кисловодске из-за обычных аварий на старых теплосетях без нормального отопления оставались по 6 тысяч абонентов.
20: А в Берске из-за порывов сотни домов сидели без воды.
19: При этом последствия очень сильно зависят от того, где именно происходит авария. География уязвимости тут, ну, очень разная.
20: Угу. В малых городах ситуация может стать критической очень быстро.
19: Почему?
20: Там часто работает всего одна крупная котельная на половину жителей и один единственный водозабор. И ремонтная бригада тоже может быть одна на несколько муниципальных районов.
19: А если удар приходится по подстанции какого-нибудь градообразующего предприятия, от которой исторически питаются жилые кварталы?
20: Тогда такой моногород вообще лишается своей единственной коммунальной опоры. Там резервов просто нет.
19: Зато в мегаполисах свои проблемы. С одной стороны, там, конечно, больше ремонтников, техники, бюджетов.
20: С другой, масштаб зависимости от электричества колоссальный. Одно локальное отключение может остановить тысячи лифтов с людьми внутри.
19: Вырубить светофоры на крупных проспектах.
20: Да, и парализовать работу кассовых аппаратов и магазинах. Люди даже хлеб купить не смогут, если у них только безнал.
19: Плюс огромная плотность заявок. В первые минуты после отключения диспетчерские центры просто захлебнутся от шквала звонков. Ни одна служба не сможет скоординировать тысячи вызовов одновременно.
20: К тому же сейчас кардинально изменилось время реагирования самих аварийных бригад.
19: Да, раньше бригада выезжала немедленно. Как только падает напряжение, машина уже в пути.
20: А что поменялось сейчас?
19: Правила безопасности. Вот в Курской и Ростовской областях летом ремонтникам приходилось просто сидеть и часами ждать отбоя угрозы.
20: Серьезно? То есть они не могли выехать?
19: Ну да. Прежде чем подойти к поврежденному трансформатору, территорию должны осмотреть военные и саперы. Они ищут не разорвавшиеся части или оценивают риск повторного удара.
20: А вода в трубах в этот момент продолжает остывать на морозе.
19: Именно. То есть к стандартному времени на поиск прорыва и сварку металла теперь нужно смело добавлять часы ожидания допуска от военных.
20: И не забываем про сложность самого оборудования. Уникальный силовой трансформатор на подстанции – это ведь не детали строительного магазина.
0: Да, это огромная установка. Она может весить десятки тонн и заполнена специальным трансформаторным маслом.
20: Починить такое до вечера физически невозможно. Приходится строить временные схемы, тянуть кабели в обход разрушенных элементов.
0: А все эти мероприятия, ну, круглосуточные дежурства, закупка километров кабеля, топливо для генераторов, новые меры безопасности – это все стоит огромных денег.
20: Защита инфраструктуры вообще превратилась в совершенно новую и очень тяжелую статью расходов для энергетиков.
0: Я читал, что с 2026 года частным охранным предприятиям на объектах топливно-энергетического комплекса официально разрешено использовать боевое оружие.
20: Ничего себе!
0: Плюс требуется возводить стальные защитные экраны, натягивать антидроновые сетки, устанавливать сложные системы радиоэлектронного подавления.
20: Но бюджет это теплосетей и энергокомпании ограничены. Если они тратят миллионы на защиту подстанции вот этим стальным куполом, и в итоге все эти огромные расходы просто перекладываются на конечного потребителя.
0: Коммунальный платеж, по прогнозам, должен вырасти на 10%, а тариф на электроэнергию на 11%.
20: То есть при средней платежке в 6 тысяч рублей это дополнительно 600 рублей каждый месяц из кармана человека. За долгую зиму набегает очень приличная сумма.
0: Проблема в том, что когда человек платит на 11% больше, он, ну, совершенно не чувствует себя на 11% более защищенным.
20: Это точно. Рост тарифов часто просто растворяется в каких-то непрозрачных закупках и сомнительных проектах.
0: И Генеральная прокуратура недавно это подтвердила. Они нашли более 11 миллиардов рублей необоснованных расходов, которые теплоснабжающие организации незаконно включили в тарифы для граждан России.
20: 11 миллиардов. Картина складывается, скажем так, довольно циничная.
0: Согласен.
20: Человек оплачивает старый износ труб, скидывается на новые заборы и охрану с оружием, покрывает убытки энергокомпаний. А когда случается реальная авария, спасаться вынужден сам.
0: Покупая за свой счет мощные пауэрбанки, туристические газовые горелки и запасая питьевую воду в 5-литровых бутылках.
20: И это мы говорим о здоровых людях. В особой зоне риска оказываются те, кто зависит от медицинского оборудования прямо на дому.
0: Ты про кислород?
20: Да. Для людей, использующих кислородные концентраторы или аппараты искусственной вентиляции легких, любой блэкаут – это прямая угроза жизни буквально в первые же часы. У них нет времени ждать саперов.
0: Сюда же можно добавить малый бизнес. Обычный продуктовый магазин у дома теряет вообще весь товар в холодильниках при отключении света на сутки.
20: И никто эти убытки владельцу не компенсирует. Предприниматель списывает испорченное мясо и молочку, а затем просто закладывает эти потери в стоимость новых товаров.
0: Получается, что локальная коммунальная авария незаметно превращается в дополнительный инфляционный фактор для всего района. Цена подготовки к зиме теперь складывается из множества таких скрытых элементов.
20: Самое ироничное, знаешь что? Успешную работу всех этих уровней защиты обыватель даже не заметит.
0: В смысле?
20: Ну вот беспилотник подавили электроникой, автоматика за секунды перекинула напряжение на резервную линию, аварийка приехала и все заварила за час, у человека дома просто, мигнул свет на кухне.
0: И все?
20: Да. Но чтобы эта невидимая устойчивость сработала, нужны просто колоссальные запасы прочности в системе.
0: Которых, судя по состоянию сетей и проверкам прокуратуры, сейчас в обрез. И самый опасный сценарий – это повторяемость ударов.
20: Да, когда бьют в одно и то же место.
0: Система часто спроектирована так, чтобы компенсировать отказ только одного узла. Но если резервная линия уже работает на пределе своих возможностей и происходит новая атака, запас прочности иссякает. Происходит каскадное обрушение всего и вся.
20: К тому же временную схему питания, которую собирают на скорую руку после первой аварии, но нельзя считать полноценной заменой. Она может банально не пережить следующий сильный мороз. Кабель перемерзнет или лопнет.
0: Именно поэтому сегодня надежность инфраструктуры измеряется уже не бравурными отчетами и подписанными паспортами готовности. Она измеряется тем, сколько отказов подряд городская система способна пережить, не оставив человека замерзать в собственной квартире.
20: То есть фокус сместился от простого планового ремонта к, по сути, выживанию в условиях непредвиденных глобальных сбоев.
0: Да, совершенно другой уровень стресса для системы.
20: Знаешь, если посмотреть на все это чуть шире, вся эта ситуация заставляет задуматься о будущем архитектуры городов.
0: Что ты имеешь в виду?
20: Ну, десятилетиями строились гиперцентрализованные системы, где одна гигантская ТЭЦ обогревает сотни тысяч людей. В стабильное время это было невероятно эффективно и дешево.
0: Но сейчас эта централизация превратилась в главную уязвимость.
20: Вот именно. Возможно, выживание мегаполиса в будущем будет зависеть от перехода к автономным микросетям, чтобы каждый отдельный район мог мгновенно отключаться от глобального рубильника и полностью обеспечивать себя сам электричеством и теплом в моменты жестких кризисов.
0: Подведем итог разбора. Этой зимой проблема не только в том, что коммунальные услуги снова дорожают. Теперь к старым авариям, изношенным трубам и нехватке денег добавились атаки на энергетику. Если зимой серьезно пострадает электроснабжение, следом могут начаться проблемы с отоплением, водой, связью и транспортом. А на защиту объектов, ремонт и восстановление снова понадобятся деньги. И в конце концов, значительная часть этого счета все равно приходит обычному человеку через тарифы, цены и налоги. Вот такой становится еще одна цена войны, которую раньше большинство россиян просто не замечало. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Киев запустил по Москве «Пеликана», что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
22: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
21: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
23: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность – около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Ведь это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километра в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
21: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
7: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну. с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, ну если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
4: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
2: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
6: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
5: Главные новости дня.
8: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
9: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода. Они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
8: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
24: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
8: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
10: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут, пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
8: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу, в России, людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радиолента. Прямая речь.
2: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
12: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот, я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
11: На радио «Лента» «Шок дня».
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
11: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
17: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
18: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
17: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
18: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения? Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
21: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует трех студентов. За это декан готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт. А после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
14: Первый случай предан огласке 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении под физическим воздействием, был заключен контракт. И второй случай предан огласке 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
21: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
15: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червенком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты по голове, по рукам, между ног, по икрам.
21: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
16: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. У нас тут, я просто в Красноярске смотрю, у нас тут такое же кладбище развилось. И у нас миллионный город, кладбище уже.
21: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляет все силы, и новобранцы в том числе. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в России

0: Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
3: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
2: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Z-борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
3: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относиться к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
2: После 1000 дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел спецназа» – смещение удара в сторону Урала и Поволжья.
3: После ударов в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.

0: профессий.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
3: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
2: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
4: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
5: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
2: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
6: Короче, еще там метров 500 очередь. Может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
2: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
7: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
2: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
0: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, Саяна Федотова, рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
9: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла туда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны. Мои дети патриоты. Я люблю свою страну. Она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
7: Почему люди не могут жить в мире?
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На берегу живописного Плещеева озера, неподалеку от старинного Переславля-Залесского, лежит гигантский 12-тонный валун, обладающий удивительной способностью менять цвет и самостоятельно перемещаться. Местные жители веками передают легенды о своенравном камне, который упорно возвращается на свое законное место, несмотря на все попытки людей утопить его или увести. Загадочный артефакт привлекает не только туристов, но и исследователей аномальных явлений, пытающихся разгадать его природу. В сухую погоду валун кажется серым и запыленным, но стоит пройти первому дождю, как его поверхность приобретает глубокий сине-сизый оттенок. Историки и краеведы часто цитируют архивные свидетельства 17 века, когда священник по имени Ануфрий объявил камень языческим идолом и приказал закопать его в глубокую яму. Однако прошло совсем немного времени, и валун непостижимым образом вновь оказался на поверхности земли. Позднее, в 1788 году, когда строилась духовная семинария, огромный камень решили использовать в качестве фундамента и погрузили на крепкие дровни, чтобы отвезти по льду замерзшего Плещеева озера. Тяжелая ноша проломила ледяной покров и затонула на мелководье. Каково же было удивление рыбаков, когда спустя несколько десятилетий 12-тонная глыба снова объявилась у кромки воды, будто выбравшись из ледяного плена. Очевидцы и современные исследователи аномалий утверждают, что валун до сих пор продолжает свое медленное движение, а также постепенно уходит в грунт. Если раньше он возвышался над землей в рост человека, то теперь едва достает до колена. Эзотерики и любители паранормального видят в этом и проявление древней мистической энергии, способной исцелять недуги и исполнять желания тех, кто прикоснется к холодному камню. Существуют конспирологические версии о том, что внутри валуна запечатан разумный древний артефакт или портал между измерениями, реагирующий на магнитное поле Земли и мысли людей. Тем не менее, у академической науки, как всегда, есть вполне рациональное объяснение всем чудесам. Физики и геологи объясняют изменение цвета тривиальным преломлением света. Мокрый, мелкозернистый, кварцевый, биотитовый сланец, из которого состоит валун, за счет чешуек минералов оптически темнеет и синеет. Что касается перемещений, то исследователи-скептики ссылаются на воздействие мощных весенних торосов, сильных ветров и подвижек льда на озере. Ледяные поля, способность невероятной силы выталкивать тяжелые валуны со дна на мелководье и береговую линию, создавая иллюзию осознанного движения. Постепенное же погружение камня в землю объясняется банальным просачиванием грунта, подмыванием дождевыми водами и уплотнением почвы под огромным весом. Но даже зная сухие научные факты, стоя у синего гиганта под шумом балтийского ветра, трудно отделаться от ощущения, что этот древний страж севера хранит тайну, неподвластную человеческому пониманию. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Приветствую вас. Руна дня на 22 сентября. Давайте посмотрим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпадает руна Урус. А это у нас, знаете, мощная руна. Это жизненная сила, внутренняя энергия, выносливость и способность преодолевать препятствия. То есть это, знаете, такая энергия первозданной силы, которая не спрашивает разрешения, а просто движется вперед, как вот паровоз. И в этот день может появиться большое желание решительности, действия, и захочется менять то, что давно уже требует перемен. Если раньше, например, не хватало сил сделать первый шаг, вот сейчас внутреннего ресурса может стать значительно больше. Урус всегда напоминает, что настоящая сила не всегда выглядит как напор. Здесь иногда может проявляться в способности выдержать сложный период, не сломаться, продолжить свой путь. И в этот день важно направлять энергию на конкретные действия, а не расходовать ее, например, на споры, раздражение, может, какие-то попытки доказать кому-то свою правоту. Вот не стоит. Это хороший день, чтобы заниматься тем, что давно откладывалось, и, наконец, привести в движение застоявшиеся процессы. В работе Урус всегда дает активность, продуктивность, желание доводить дела до результата. Можно брать на себя ответственность, задачи, которые, например, требуют настойчивости, физической или эмоциональной выносливости. Если, например, предстоит важный разговор или решение, лучше говорить прямо, уверенно, без лишних объяснений, и ваш результат – в такой день зависит прежде всего от собственной инициативы. И при этом не стоит пытаться сделать все одновременно, да? Сильная энергия нуждается в правильном направлении. В отношениях у Рус усиливает страсть, это притяжение, желание, знаете, такого живого контакта, я бы даже сказала, животного. И в существующих отношениях это может проявиться как энергия, инициатива, сексуальный интерес, да? И хорошо проводить время вместе, заниматься чем-то активным, путешествовать или просто позволить себе больше спонтанности. Но следите, чтобы сила не превращалась в давление. И любовь — это, знаете, не соревнования, в которых обязательно должен победить один. Здесь обязательно как раз должны победить двое. А по здоровью Рус символически связано с физической силой. Это выносливость, восстановление организма. День хорошо подходит для умеренной физической активности. Прогулки, спорт, все, что помогает почувствовать тело живым. Но важно учитывать реальные возможности организма. Не стоит доказывать себе собственную силу через переутомление. В принципе, Урус говорит, что внутри нас всегда гораздо больше силы, чем мы иногда думаем. И, в принципе, 22 сентября не обязательно ждать идеальных обстоятельств. Начните двигаться, и энергия появится в самом процессе движения. Понимаете? Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
0: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
13: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
11: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5% барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем, почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам ЗАГС Собрания Калининградской области проходят 4 партии.
14: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%. Поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5% барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
11: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
14: Жильцы 4-этажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок. Сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
11: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс-страхование».
14: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
11: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
15: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
11: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
12: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть, бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе «Виктории» уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
11: В общем, жить становится дорого, учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса, что-то попадает под радиоэлектронное подавление, что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера», более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть, специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. И это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать: «Гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация, потому что нет роскоши смотреть на Балтику как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия».